0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Радио «Комета» 92,6

Ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают мир на весь мир. Мне рады.

Доброе утро! Сегодня, товарищи, мы с вами разучим новый комплекс упражнений. Всех, кто еще не начал ежедневно заниматься утренней гимнастикой, но хочет приступить к этому нужному и полезному делу, мы приглашаем сегодня присоединиться к нам. Сейчас каждое упражнение мы вам объясним подробно. Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Это исходное положение для первого упражнения. Поднимите руки в стороны ладонями вверх. Делаем раз. Голову приподнимите. Теперь, отводя руки назад, прогнитесь в верхней части спины. Прогнитесь. Два. Расслабив мышцы, плавно опустите руки, голову наклоните вперед. Три. Четыре. Проделайте еще раз без музыки. В стороны руки. Раз. Прогнуться. Два. Плавно руки вниз. Три. Четыре. Выдохните. Продолжаем. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Руки больше назад. Плавно вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Еще.

Достаточно. Соедините ноги. Встаньте прямо. Второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Внимание. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кто проводит ходьбу на месте, повыше колени. Движения руками свободные, размашистые. Закончили упражнение. Третье упражнение. Рывки руками. Поставьте ноги на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Опущенные руки отвести назад. Пальцы сожмите в кулаки. Движением вперед поднимите руки вверх. В конце движения сделайте рывок назад. Делаем. Раз. Опуская руки вперед и вниз, также рывком отведите их назад. Делаем. Два. Итак, поднимаем руки вверх, делаем рывок. Затем опускаем и также рывок назад. Дышите как вам удобно, самое главное не задерживать дыхание. Под музыку начали. Вверх руки, вниз, вверх, вниз. Раз, два, раз.

Свободно опустите руки, расслабьте мышцы, потрясите кистями. Еще. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Поднимая правую руку через сторону вверх, одновременно наклоните туловище влево. Делаем. Наклоняемся. Раз, два. Обратным движением в исходное положение. Три, четыре. Наклоняйтесь точно в сторону и не сгибайте ноги. Наклоните туловище вправо, левую руку через сторону вверх. Раз, два. В исходное положение. Три, четыре. Влево туловище наклонить. Раз, два, три, четыре. Вправо. Раз, два, три.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6

0: реклама.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Ну, авокадо. Все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
0: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
3: 92,6 FM.
4: Унтаг, Глибен, Глаусен, Глобен.

0: Авторадио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
1: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Спасибо. Спасибо большое.
1: Радио «Комета».

0: Радио «Комета».
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, а мы монтажники, высотники, да.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет там и монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет.
1: Радио «Комета». 92

Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто вы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза «Толвис Ярви» приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов». Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радио Комета. 92.

0: это никогда не полюблю.
1: Stand by all systems.
2: Радио Комета.
3: Комета.
2: 92.6 FM. Радио Комета.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Мета. Реклама.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды в

0: Чехов. Зерно и корма.
1: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
0: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
1: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
0: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
2: В городе и районе 9:00.
0: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
3: Да.
0: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
3: Да.
0: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
3: Да, то, что надо.
0: На радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Stand by all systems.
0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета. 92

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: В городе и районе 10:00.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Россиянам за первый квартал этого года одобрили 220 тысяч ипотечных кредитов, что на 62% превысило показатели прошлого года за аналогичный период. Это колоссальный рост, причем на льготные программы приходится порядка 53% от общего числа кредитов, сообщил президент Ассоциации российских банков академик Григин Тасунян. По его словам, относительно льготных кредитов показатели снизились за год на 9%, в то время как по рыночным программам россиянам одобрили втрое больше кредитов, повысив общую долю на 12%. На это повлияло снижение ключевой ставки, плюс вырос спрос на рефинансирование, пояснил эксперт. На рост рыночной ипотеки влияет ужесточение выдачи семейной ипотеки, поэтому доля льготной сокращается. Раньше это было 70-75%, добавил эксперт. Росстандарт утвердил новый ГОСТ с рекомендациями по проведению уборки помещений, об этом сообщает РИА Новости. Новый ГОСТ вступит в силу с 1 июля текущего года. Согласно документу, стандарт содержит рекомендации по организации эксплуатации чистых помещений для обеспечения эффективной работы и соблюдения требований к чистоте. В нем определены правила работы с персоналом, порядок входа и выхода из помещений, требования к уборке, техническому обслуживанию и контролю. ГОСТ предусматривает разделение процесса уборки на несколько этапов. В частности, отдельно рекомендуется проводить очистку поверхностей в здании, критически важных поверхностей и оборудования. И в завершении выпуска: знаменитый дуб в Шервудском лесу Великобритании, который по преданию служил убежищем для Робин Гуда и его соратников, засох в возрасте около 1200 лет. Об этом пишет газета Independent. По данным природоохранных организаций, весной 26 года дуб впервые не выпустил листья. Эксперты отмечают, что дерево находилось в упадке на протяжении последних лет из-за сочетания нескольких факторов, включая засухи, аномальную жару и ухудшение состояния корневой системы. Дерево считается одной из главных достопримечательностей Шервудского леса в графстве Ноттингемшир. Возраст дерева оценивается примерно в 800-1200 лет, а его образ неразрывно связан с легендой о Робин Гуде. Ежегодно дуб привлекал сотни тысяч туристов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Комета.

за рыбаком? Может, и не нужно было становиться за штурвал? Может, нужно было ходить по морю пешком?

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.

0: 92.6 FM.
1: 92.6 FM. Hello.
2: Столица Чеховского района, 11 часов.
3: Новости на радио Комета.
4: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Заместитель главы Чехова Вадим Шевырев доложил депутатам муниципального совета о работоспособности и готовности системы защиты населения от опасностей, в том числе беспилотной. Доклад был представлен по требованию депутата Павла Хлюпина о предоставлении полного и исчерпывающего отчета о реальных мерах по обеспечению безопасности жителей, их объеме и своевременности. По словам Шевырева, с населением в Чехове работают, укрытия для гражданского населения оборудуются, 10 июня начата работа с управляющими компаниями по приведению подвалов многоквартирных домов в нормативное состояние. Система оповещения функционирует, а ее исправность контролируется в режиме 24/7. Оповещение населения осуществляется звуковыми и речевыми сообщениями круглосуточно. В настоящее время системы оповещения работают в штатном режиме. Охват населения Чехова техническими средствами составляет 90%, заявил чиновник. Он добавил, что на муниципальном уровне организовано оповещение о беспилотной опасности на территории Московской области. Информация передается в ЕДДС, она же распространяется на сайте администрации округа, в социальных сетях производится рассылка по электронным адресам, рассылка по общедомовым чатам и по чатам старост. Инициировавший доклад депутат Павел Хлюпин заявил, что сказанное иначе как лицемерием назвать нельзя. Не ведется никакая работа, а подвалы должны содержаться в порядке всегда, а указатели нужно было разместить еще в 2022 году. У нас же получается, что свой идет 5-й год, беспилотники летают над Чеховом каждый день, и с управляющими компаниями администрация начала работать только 10 июня, после того, как я поставил вопрос ребром и поднял шумиху вокруг обеспечения безопасности жителей. Вам самим не смешно, товарищи чиновники? Большая часть подвальных помещений затоплена, завалена, заражена насекомыми и грызунами, заявил Хлюпин. Он добавил, что работы в подвалах на годы. Шевырев на должности зама по безопасности уже 1.5 года. И только на прошлой неделе он собрал управляющие компании. Я 2 года ставлю эти вопросы, 2 года пытаюсь добиться хоть каких-то реальных действий от муниципалитета, поэтому все эти речи, проведем работу, прикладываем усилия. Это даже не смешно, сказал Хлюпин в ходе заседания комиссии. Глава Чехова представит депутатам отчет о своей работе в 2025 году в ходе очередного заседания. Оно пройдет 24 июня во Дворце культуры «Дружба» и будет открытым. А это значит, что посетить его может любой житель округа. Все, что необходимо сделать желающим не пропустить этот момент и взглянуть в глаза градоначальнику и горячо поддерживающим его депутатам, это предварительно за 15 минут до начала зарегистрироваться на месте, предъявив паспорт. Ограничить присутствие жителей на открытом совете депутатов невозможно. Совет депутатов Чехова намерен рекомендовать администрации муниципального округа запретить или ограничить деятельность компаний проката электросамокатов, которые работают на территории округа. С соответствующей инициативой к коллегам ранее обращался депутат Павел Хлюпин. Вопрос был рассмотрен в ходе заседания профильной комиссии. Отмечается, что сейчас в округе ведется работа по утверждению нормативно-правового акта о зонах парковки, запретах и ограничениях скорости движения средств индивидуальной мобильности. В правительстве Московской области подвели итоги конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». Победителем в номинации «Социальная сфера» стала начальник управления образования администрации округа Ирина Заболотнева. Она представила на конкурс стратегию развития системы образования до 2030 года. Как сообщается, главная идея проекта – в комплексной и системной трансформации образовательной среды. Проект объединяет решение ключевых задач – ликвидацию второй смены, повышение качества обучения, развитие кадрового потенциала и укрепление материально-технической базы, сказала Заболотнева. Благотворительный марафон «Не уставайте делать добро» стартовал в музее-заповеднике Чехова-Мелехова. Акция проводится совместно с фондом «Подари жизнь» и продлится до 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. В рамках марафона запланированы просветительские публикации о донорстве, благотворительные экскурсии для подопечных и врачей фонда, а также онлайн-марафон с участием артистов и деятелей культуры. Финальное мероприятие состоится 18 июля. Гостей ждут тематические экскурсии, паблик-ток с врачами и донорами, мастер-классы, концерты и офлайн-читка произведений Чехова. Все вырученные средства будут направлены на приобретение наборов магистралей для процедуры деплеции клеток перед пересадкой костного мозга.
0: Погода.
4: Сегодня в Чехове будет преимущественно солнечно, в течение дня возможны дожди с грозами. Температура воздуха составит 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление незначительно понижено.
3: Новости на радио «Карета».

Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: Радио «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы, каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-542-64 от 24 мая 2013 года. 16.

улыбаемся, мы встречаемся, улыбаемся, словно встретимся, мы стараемся, лучше верить, да, ошибаемся, но уникаемся. И помнишь, как думал, любовь мираж, а вдруг оказалось, она вот идет с пакетом и шапкой.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.

Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
4: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

краю Донецком есть гора Саур-могила. Над всей округой возвышается она.

0: Примета.
1: В любимом городе полдень.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Цифровой рубль приведет к перераспределению использования наличных и безналичных денежных средств. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал генеральный директор Газнака Аркадий Трачук. По его словам, цифровой рубль не будет напрямую конкурировать с наличными и безналичными деньгами, однако его внедрение приведет к изменению структуры их использования. Глава Газнака отметил, что пока невозможно оценить, как запуск новой формы национальной валюты повлияет, в частности, на объем выпускаемых банкнот. При этом, по его словам, накопленный компанией опыт в сфере информационных технологий и информационной безопасности позволяет развивать собственные проекты, связанные с цифровым рублем. Водителям транспортных средств, которым по закону обязателен техосмотр, грозит штраф. Об этом изданию «Газета.ру» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. По статье Кодекса об административных правонарушениях штраф составляет 2000 рублей, но здесь важно понимать, что данное постановление о штрафе может быть наложено только на тех водителей, управляющих транспортными средствами, для которых прохождение техосмотра в соответствии с федеральным законом является обязательным, пояснил адвокат. По его словам, если техосмотр для автомобиля носит добровольный характер, например, для личных легковых машин определенного возраста, то штраф за его отсутствие не предусмотрен. Наказание применяется лишь к тем категориям транспорта, для которых техосмотр остается обязательным – такси, автобусы, грузовики и другие коммерческие или специализированные машины. Для владельцев легковых автомобилей, не обязанных проходить диагностику, штраф не применяется. И в завершении выпуска: гигантские тунцы начали миграцию в сторону Сахалина и Хабаровского края из-за смещения на север их основной кормовой базы – сардины и васи. Массовый вылов тунцов-гигантов в акватории Владивостока начался в конце мая. За это время рыбакам удалось добыть десятки трофейных экземпляров, при этом вес некоторых из них достигал около 200 килограммов. По мере продвижения косяков и васи на север, вслед за ними перемещаются и гигантские тунцы. Ожидается, что в ближайшее время они появятся у берегов Сахалина и в водах Хабаровского края. Но есть и хорошая новость. Вслед за тунцами из акватории начнут исчезать акулы, отмечается в сообщении. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
4: Радио слушаю.
3: Что вы там слушаете, Сидоров?
4: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
3: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
4: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
3: С кем ты разговариваешь?

0: Радио Комета.
1: Поехали!
0: Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
3: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем начинает свою работу. Я вижу, что вот Владимир там уже звонит. Владимир, у нас работают сегодня обычные СМС, Макс, так что пишите, соответственно, вот эти сообщения либо в СМС-очке, либо Максом. Звонить лучше в прямой эфир на обычный телефон 8-916-244-00-44. Вот вижу, добрый день. Так что пишите ваше сообщение в Макс, Владимир, и мы сейчас будем с вами работать. Андрей Маняхин вчера вечером присылал сообщение, но я вот не знаю, чем все кончилось, может быть, позвонил вчера сам. Вот, но, Андрей, у вас есть возможность сегодня, так сказать, порулить эфиром дистанционно вместе с радио «Комета». Владимир пишет, можно поставить песню? Конечно. Заказывайте, после рекламы мы сделаем. Открывает наш концерт бесплатных приветов, пожеланий Рики Мартин. Значит, Владимир, я люблю тебя, Марина, да, но а как песня называется, кто исполняет? Вот просто пишите через черточку, да. Все, начинаем наш концерт. Жду сообщения от вас, Владимир. Так что Рики Мартин, далее реклама.
4: Рабочий полдень на комете.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Рабочий день. Полдень. Радио. «Комета». Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. Между тем, сегодня 22 июня, понедельник. Естественно, это трагическая дата для нашей страны, а тут, в частности, для Советского Союза, потому что 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, и, естественно, мы этот день помним, да? Вот, поэтому, естественно, какие-то песни, наверное, будет сегодня нужно поставить. И, конечно же, наверное, в течение дня что-то будет играть. Между тем, мы продолжаем наш концерт по заявкам. Сейчас Рэй Паркер-младший. Дальше, естественно, будет много разных песен. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. В радиокалендаре я еще посмотрю, что сегодня такого выдающегося было вообще в мире в разные столетия и десятилетия. Посмотрим, может быть, какие-то новости сегодня были важные в общем контексте новостей, ну, на Яндексе, например, да, и вообще, что сегодня в России у нас публиковали. Итак, Рэй Паркер-младший, и у меня еще заявка Ким Уайлд, и, естественно, заявка, которую я озвучу чуть попозже от Владимира, который уже написал, что нужно, соответственно, сделать. Поэтому Рэй Паркер-младший, Ким Уайлд прямо сейчас, и далее переходим к заявке от Владимира. Если у кого-то есть пожелания, естественно, присылайте. Я с большим удовольствием буду с вами до 14:00.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: В эфире программа «Рабочий полдень» на Первом городском радио «Комета» 92,6 FM Чехов. С вами Игорь, и я перехожу, естественно, к вашим заявкам. Я вот вижу заявку еще от Алены, и еще пришла заявка по смс-кам. Так, ну давайте начнем с Владимира. Владимир был первый, он и звонок пытался сделать, и написал. В общем, добрый день, можно поставить песню «Я люблю тебя, Марина» в исполнении Филиппа Киркорова. Вот, и я так понял, что это для Марины, да? Ну, отлично, да, девчонки вот пишут, да, привет девочкам Марине, Алене и Галине, всем хорошего дня и настроения, поставьте песню «Там, где клён шумит». Для Марины, Алены и Галины будет композиция в исполнении «Синяя птица». Так, Алена, вижу тоже сообщение, да, ну, давайте тогда уже, соответственно, после рекламы и к Алене перейдем. Все, начинаем мы, естественно, с Филиппа Киркорова, композиция «Марина», вот, для Марины, наверное, я так думаю, да. Но здесь у меня еще Марины есть, и Марина, и Алена, и Галина, и, в общем, девчонки, сегодня все песни звучат для вас, и мы с удовольствием все это сейчас прямо ставим. Открывает Филипп Киркоров, дальше «Синяя птица».
0: Рабочий полдень.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

0: лето. 92.6 FM.
1: Рабочий полдень продолжается. Меж тем, у меня сейчас блок небольшой рекламы, после чего мы продолжим наш рабочий полдень. У меня заявка от девчонок.
0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.

0: хочу.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий полдень.
4: Радио.
3: Комета. Рабочий полдень. Рабочий полдень на комете.
5: Заявка девчонок. Здравствуйте. Передайте привет, пожалуйста, девочкам Гале, Наташе, Марине. Поставьте песню для поднятия боевого духа. Валера, ты где? Группа «Серега». Девчонки для вас.

0: Рабочий полдень на Ковите.
1: Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на Ковите.
2: Ну, возможно, Валера ушел на обед. Может быть, он зашел в кафе «Апельсин». Кстати, мы там были с моей подругой. И, кстати, очень хорошо покушали. Поэтому, если у вас есть желание, так сказать, устроить себе хороший обед, «Апельсин» на Полиграфе на аллее ждет вас с вкусным меню. Ну, а сейчас Ким Вайлд как раз к этому меню. Композиция называется «You Came».

дешево, настроение ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета. 92.6 FM. Рабочий полдень.
4: Радио.
3: Комета. Рабочий полдень.
5: Рабочий полдень плавно отбивает первый час. Меж тем, девчонки просят композицию пишут. Просим поставить песню «У тоски глаза зеленые». Спасибо. Но только не «У тоски». Не «У тоски», «У беды глаза зеленые» Сергея Беликова. Поэтому я, естественно, хочу, чтобы у всех у вас сегодня было позитивное настроение. Ну, раз песню просят, значит, мы ее сейчас, пожалуй, и заведем.
3: Рабочий полдень

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Заместитель главы Чехова Вадим Шевырев доложил депутатам муниципального совета о работоспособности и готовности системы защиты населения от опасностей, в том числе беспилотной. Доклад был представлен по требованию депутата Павла Хлюпина о предоставлении полного и исчерпывающего отчета о реальных мерах по обеспечению безопасности жителей, их объеме и своевременности. По словам Шевырева, с населением в Чехове работают, укрытия для гражданского населения оборудуются, 10 июня начата работа с управляющими компаниями по приведению подвалов многоквартирных домов в нормативное состояние, система оповещения функционирует, а ее исправность контролируется в режиме 24/7. Оповещение населения осуществляется звуковыми и речевыми сообщениями круглосуточно. В настоящее время системы оповещения работают в штатном режиме. Охват населения Чехова техническими средствами составляет 90%, заявил чиновник. Он добавил, что на муниципальном уровне организовано оповещение о беспилотной опасности на территории Московской области. Информация передается в ЕДДС, она же распространяется на сайте администрации округа, в социальных сетях, производится рассылка по электронным адресам, рассылка по общедомовым чатам и по чатам старост. Инициировавший доклад депутат Павел Хлюпин заявил, что сказанное иначе как лицемерием назвать нельзя. Не ведется никакая работа, а подвалы должны содержаться в порядке всегда, а указатели нужно было разместить еще в 2022 году. У нас же получается, что свой идет пятый год. Беспилотники летают над Чеховом каждый день, и с управляющими компаниями администрация начала работать только 10 июня, после того, как я поставил вопрос ребром и поднял шумиху вокруг обеспечения безопасности жителей. Вам самим не смешно, товарищи чиновники? Большая часть подвальных помещений затоплена, завалена, заражена насекомыми и грызунами, заявил Хлюпин. Он добавил, что работы в подвалах на годы. Шевырев на должности зама по безопасности уже полтора года. И только на прошлой неделе он собрал управляющие компании. Я 2 года ставлю эти вопросы, 2 года пытаюсь добиться хоть каких-то реальных действий от муниципалитета, поэтому все эти речи, проведем работу, прикладываем усилия. Это даже не смешно, сказал Хлюпин в ходе заседания комиссии. Глава Чехова представит депутатам отчет о своей работе в 2025 году в ходе очередного заседания. Оно пройдет 24 июня во Дворце культуры «Дружба» и будет открытым. А это значит, что посетить его может любой житель округа. Все, что необходимо сделать желающим не пропустить этот момент и взглянуть в глаза градоначальнику и горячо поддерживающим его депутатам, это предварительно за 15 минут до начала зарегистрироваться на месте, предъявив паспорт. Ограничить присутствие жителей на открытом совете депутатов невозможно. Совет депутатов Чехова намерен рекомендовать администрации муниципального округа запретить или ограничить деятельность компаний проката электросамокатов, которые работают на территории округа. С соответствующей инициативой к коллегам ранее обращался депутат Павел Хлюпин. Вопрос был рассмотрен в ходе заседания профильной комиссии. Отмечается, что сейчас в округе ведется работа по утверждению нормативно-правового акта о зонах парковки, запретах и ограничениях скорости движения средств индивидуальной мобильности. В правительстве Московской области подвели итоги конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». Победителем в номинации «Социальная сфера» стала начальник управления образования администрации округа Ирина Заболотнева. Она представила на конкурс стратегию развития системы образования до 2030 года. Как сообщается, главная идея проекта в комплексной и системной трансформации образовательной среды. Проект объединяет решение ключевых задач – ликвидацию второй смены, повышение качества обучения, развитие кадрового потенциала и укрепление материально-технической базы, сказала Заболотнева. Благотворительный марафон «Не уставайте делать добро» стартовал в музее-заповеднике Чехова-Мелехова. Акция проводится совместно с фондом «Подари жизнь» и продлится до 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. В рамках марафона запланированы просветительские публикации о донорстве, благотворительные экскурсии для подопечных и врачей фонда, а также онлайн-марафон с участием артистов и деятелей культуры. Финальное мероприятие состоится 18 июля. Гостей ждут тематические экскурсии, паблик-ток с врачами и донорами, мастер-классы, концерты и офлайн-читка произведений Чехова. Все вырученные средства будут направлены на приобретение наборов магистралей для процедуры деплеции клеток перед пересадкой костного мозга.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове будет преимущественно солнечно, в течение дня возможны дожди с грозами. Температура воздуха составит 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление незначительно понижено.
0: Новости на радио «Карета». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза, польза, полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
0: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
0: Ну, авокадо. Все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
0: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
0: Да, идите.
3: Рабочий.

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: И снова здравствуйте. Программа «Рабочий полдень» с Игорем вернулась в новый час. 13.11 на часах. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Мы переходим к заявкам. Попросили композицию. Не представились, правда, да? Привет. Можно поставить что-то новое? И композиция называется «А лето цвета». Ну, конечно, можно. Спасибо. И вам спасибо тоже большое. Вот. Поэтому у меня еще одна заявка, которую мы после рекламы. Зульфия, как всегда, у нас на связи. Поэтому дадим слово Юрию Штунову. Далее реклама. И перейдем опять к вашим заявкам, приветам и пожеланиям.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Рабочий полдень с Накомите.
1: Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на Комете. Радио Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
2: Между тем, Юзаев Кадзульфи, привет, Игорь, поставь, пожалуйста, «Демига», «Маяк». Это песня про обещание, возможность, ты когда-нибудь захочешь найти меня. «Маяк» покажет путь. «Демига» и «Маяк».

0: Накатите.
1: Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на комете.
2: И следующая заявка. Меня зовут Марина. Можно поставить песню «Ты лучшая». По-моему, группа «Сентябрь» это. Спасибо. Да. Марина, для вас «Сентябрь».

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68. 68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM. Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень плавненько движется к своему логическому завершению, но между тем у вас есть 10 минут для того, чтобы присылать ваши заявки, приветы, пожелания по телефону 8-916-244-2044. Заявка от Сергея. Добрый день, «Комета». Поставьте, пожалуйста, песню Михея «Bad Balance» «Тихо тают дни». Большое спасибо за эфир. И вам, Сергей, большое спасибо, что со мной на связи и делаете вместе со мной этот волшебный эфир сегодня, 22 июня, поэтому в понедельник. Михей Джуманджи, точнее Bad Balance, песня «Тихо тают дни».
0: Рабочий полдень на «Комете».

ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8 916 244 2044.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета.
5: Поехали!
0: Рабочий день. Полдень.
6: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
7: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. Надеюсь, что сегодня все остались довольны. И я вот посмотрел еще раз, все проверил, так сказать, свои зачетки по заявкам. Вроде как все сделано. И прежде чем проститься, скажу, что сегодня, в этот день, 22 июня, например, в 21 году, прошлого века, 1921 году в Москве, вступила в действие первая радиотрансляционная сеть. Вот потихонечку, так сказать, пошло радио. В 1973 году, в 22 июня, в Организацию Объединенных Наций были приняты тогда разделенные две страны в Германии, ГДР и ФРГ. В 1978 году был обнаружен спутник Плутон под названием Харон. И что еще? И, наверное, все из того, что как бы мне хотелось вам сказать. Я желаю всем хорошего настроения, всем сегодня, так сказать, взять зонтики, потому что я так понял, что нас ожидает дождливая практически погода опять на этой неделе, да? К выходным обещают измениться, и опять наступит лето через неделю. Но потерпим, как говорится. Вот. Желаю завтра всем в районе станции встретить горячую воду, если ее завтра дадут. Будем надеяться, что завтра это случится. Но я обычно прибавляю плюс один день. Такое бывает. Вот. Ну, а я и певица Сьюзан Чарльз желают вам хорошего настроения. Композиция называется Simple Life с ее пластинки. Напоминаю, что это бывшая Мисс Америка, которая в 63 года в этом году буквально записала свой первый дебютный альбом, достаточно успешный, при поддержке продюсеров Кали Минок, Сток, Эйткин, Ватерман. Ну, отлично. В общем, отлично. Отличный результат. Мы пытаемся найти, так сказать, ключ к сердцу этой певицы, чтобы она, так сказать, что-нибудь там на радио прислала. Ну, вот, ждем. Может быть, что-то нам, так как говорится, и пришлется. Simple Life. И до встречи в программе «Рабочий полдень». В среду я буду завтра. В среду с вами полный день. И программа «Романтика» тоже ожидается. Поэтому всем пока и доброго здравия. С вами был Игорь.

0: Бахчеховского района, 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Федеральная антимонопольная служба официально опровергла слухи о том, что коммунальные тарифы проиндексируют уже 1 июля, об этом пишет ТАСС. Сообщение об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства Российской Федерации, говорится в сообщении. В службе также заявили, что возьмут на особый контроль процесс формирования тарифов в каждом регионе. В случае выявления нарушений служба будет исключать необоснованно заложенные средства из тарифов, предупредили в ведомстве. После летнего солнцестояния уменьшается приток солнечной радиации к дневной поверхности и начинают активнее прогреваться океаны. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. По ее словам, сразу же на солнечную радиацию атмосфера не реагирует, она сохраняет некоторую инерцию. В дальнейшем она проявляется в том, что океаны очень хорошо начинают прогреваться, а также формируются сезонные центры действия атмосферы над океанами. Макарова добавила, что циклоны начинают становиться менее активными, возрастает влияние антициклонов. Самые максимальные температуры приходятся на вторую половину июля и начало августа. Одновременно с этим возрастает количество дождей в эти же месяцы. И в завершении выпуска. Российские путешественники стали планировать более короткие поездки в бархатный сезон, а средний чек за ночь проживания заметно снизился. Это показало исследование OneTwoTrip. Согласно данным сервиса, в 2026 году россияне планируют отдыхать за границей в бархатный сезон в среднем около 5 дней. При этом раннее планирование позитивно сказывается на бюджете туристов. Средняя стоимость суток в зарубежных отелях этой осенью составляет 13,5 тысяч рублей, что выгоднее показателей прошлого года. В рейтинге самых востребованных направлений произошли серьезные изменения. Безоговорочным лидером 2026 года стала Турция, доля которой выросла более чем в два раза. Прошлогодний лидер Италия спустилась на вторую строчку. Кроме того, из пятерки лидеров выбыли Япония и Испания, уступив места азиатским направлениям Таиланду и Китаю. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
3: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Это реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так в ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений, просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-120. 8-496-72-76-120.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Заместитель главы Чехова Вадим Шевырев доложил депутатам муниципального совета о работоспособности и готовности системы защиты населения от опасностей, в том числе беспилотной. Доклад был представлен по требованию депутата Павла Хлюпина о предоставлении полного и исчерпывающего отчета о реальных мерах по обеспечению безопасности жителей, их объеме и своевременности. По словам Шевырева, с населением в Чехове работают, укрытия для гражданского населения оборудуются, 10 июня начата работа с управляющими компаниями по приведению подвалов многоквартирных домов в нормативное состояние. Система оповещения функционирует, а ее исправность контролируется в режиме 24/7. Оповещение населения осуществляется звуковыми и речевыми сообщениями круглосуточно. В настоящее время системы оповещения работают в штатном режиме. Охват населения Чехова техническими средствами составляет 90%, заявил чиновник. Он добавил, что на муниципальном уровне организовано оповещение о беспилотной опасности на территории Московской области. Информация передается в ЕДДС, она же распространяется на сайте администрации округа, в социальных сетях, производится рассылка по электронным адресам, рассылка по общедомовым чатам и по чатам старост. Инициировавший доклад депутат Павел Хлюпин заявил, что сказанное иначе как лицемерием назвать нельзя. Не ведется никакая работа, а подвалы должны содержаться в порядке всегда, а указатели нужно было разместить еще в 2022 году. У нас же получается, что свой идет пятый год, беспилотники летают на Чеховом каждый день, и с управляющими компаниями администрация начала работать только 10 июня, после того, как я поставил вопрос ребром и поднял шумиху вокруг обеспечения безопасности жителей. Вам самим не смешно, товарищи чиновники? Большая часть подвальных помещений затоплена, завалена, заражена насекомыми и грызунами, заявил Хлюпин. Он добавил, что работы в подвалах на годы. Шевырев на должности зама по безопасности уже полтора года. И только на прошлой неделе он собрал управляющие компании. Я 2 года ставлю эти вопросы, 2 года пытаюсь добиться хоть каких-то реальных действий от муниципалитета, поэтому все эти речи, проведем работу, прикладываем усилия. Это даже не смешно, сказал Хлюпин в ходе заседания комиссии. Глава Чехова представит депутатам отчет о своей работе в 2025 году в ходе очередного заседания. Оно пройдет 24 июня во Дворце культуры «Дружба» и будет открытым. А это значит, что посетить его может любой житель округа. Все, что необходимо сделать желающим не пропустить этот момент и взглянуть в глаза градоначальнику и горячо поддерживающим его депутатам, это предварительно за 15 минут до начала зарегистрироваться на месте, предъявив паспорт. Ограничить присутствие жителей на открытом совете депутатов невозможно. Совет депутатов Чехова намерен рекомендовать администрации муниципального округа запретить или ограничить деятельность компаний проката электросамокатов, которые работают на территории округа. Соответствующей инициативой к коллегам ранее обращался депутат Павел Хлюпин. Вопрос был рассмотрен в ходе заседания профильной комиссии. Отмечается, что сейчас в округе ведется работа по утверждению нормативно-правового акта о зонах парковки, запретах и ограничениях скорости движения средств индивидуальной мобильности. В правительстве Московской области подвели итоги конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». Победителем в номинации «Социальная сфера» стала начальник управления образования администрации округа Ирина Заболотнева. Она представила на конкурс стратегию развития системы образования до 2030 года. Как сообщается, главная идея проекта в комплексной и системной трансформации образовательной среды. Проект объединяет решение ключевых задач – ликвидацию второй смены, повышение качества обучения, развитие кадрового потенциала и укрепление материально-технической базы, сказала Заболотнева. Благотворительный марафон «Не уставайте делать добро» стартовал в музее-заповеднике Чехова-Мелехова. Акция проводится совместно с фондом «Подари жизнь» и продлится до 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. В рамках марафона запланированы просветительские публикации о донорстве, благотворительные экскурсии для подопечных и врачей фонда, а также онлайн-марафон с участием артистов и деятелей культуры. Финальное мероприятие состоится 18 июля. Гостей ждут тематические экскурсии, паблик-ток с врачами и донорами, мастер-классы, концерты и офлайн-читка произведений Чехова. Все вырученные средства будут направлены на приобретение наборов магистралей для процедуры деплеции клеток перед пересадкой костного мозга.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехове будет преимущественно солнечно, в течение дня возможны дожди с грозами. Температура воздуха составит 20-22 градуса тепла. Атмосферное давление незначительно понижено.
0: Новости на радио «Карета». Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
2: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
3: Мазова, это «Комета FM», и мы с вами сегодня в программе «Гости в студии». Замечательные, яркие, талантливые люди из разных городов нашей страны сегодня подготовили подборку своих новых песен. Это сегодня премьера. Я думаю, что у вас будет прекрасное настроение, такое же, как и у нас. Подключайтесь, оставайтесь с нами в течение этого и следующего часа. Будут звучать новые композиции. Сегодня у нас немножечко такая дата очень серьезная, в какой-то степени даже трагическая. 22 июня, начало Второй мировой войны. И, конечно, в этот день мы вспоминаем всех павших, всех, кто отстояли мир в те года. Преклоняемся, кланяемся до земли ветеранам Великой Отечественной войны. И замечательный юный артист Святослав Добрынин из города Екатеринбурга прислал нам замечательную композицию под названием «Россия». Но прежде чем эта песня прозвучит, мы пообщаемся с его продюсером, автором этой песни Романом Добрыниным, который также проживает в Екатеринбурге, также является еще и продюсером и папой этого замечательного талантливого парня. Роман, здравствуйте.
4: Да, Ольга, здравствуйте, здравствуйте.
3: Да, можете прям поприсутствовать, как сказать, поприсутствовать в эфире так не просто, а прям поприветствовать наших всех слушателей «Комета FM».
4: Да, конечно, я приветствую всех слушателей радио «Комета FM». Мы уже второй раз вот принимаем участие. Наша песня звучит на этом радио, поэтому очень рад, что наше сотрудничество продолжается.
3: Да, мы очень рады, что Святослав, ваш сын и ваш артист, да, которого вы продвигаете, несмотря на такой юный возраст, все-таки является таким ярким представителем нового поколения именно патриотической песни. Вот расскажите, пожалуйста, о тех площадках, на которых вы выступаете, чего Святослав уже успел добиться к своим, по-моему, 14 годам, да?
4: Сейчас 15 уже исполнилось, да, 15 лет ему. Да, вот с 22 года мы регулярно в городе Екатеринбурге, Свердловской области выступаем на различных мероприятиях, социально значимых. Это различные концерты в поддержку участников СВО в воинских частях, подразделениях. В 2005 году мы вообще ездили со Святославом на Донбасс и принимали участие в концертных программах вместе со взрослыми артистами и поздравляли наших бойцов 23 февраля в 4 подразделениях, там выступали. Приходилось выступать даже под землей, на таких землянках. Вот, то есть Святослав сам своими глазами видел, что такое война, что такое разрушенные города и дома, ну и горе, конечно, людей.
3: Столкнувшись с этой бедой, да. Ну и вот смотрите, все-таки в 13 лет он уже выпустил свой дебютный альбом «Герой своей страны», а сейчас работает над новым музыкальным материалом. Вот мы читаем на сайтах, да, такую информацию. Правда ли это?
4: Да, все верно. То есть 13 лет мы уже записали 10 песен. Это еще был такой мутационный период у него. Сейчас мы уже после мутационного периода записываем новый альбом уже с новым голосом, с новым звучанием, ну и с новыми обработками.
3: Давайте поговорим вот об этой песне «России», которую вы создали в соавторстве с талантливыми тоже людьми, да, там есть поэтесса замечательная.
4: Эта песня, да, вот история вообще этой песни, есть такая у нас поэтесса, она тоже автор-исполнитель своих песен, Марина Путякова. И она мне как-то написала, вот, хочу, чтобы Святослав вот эту песню исполнил. Там было два куплета и припев. Вот, ну я понимаю, что песня у нас немножко должна быть чуть побольше, и, соответственно, я сам дописал уже третий куплет, и вот так вот родилась, чуть подправил там где-то слова, и вот так родилась наша песня с авторством в таком. Вот, ну и потом со Святославом мы уже написали музыку.
3: Ну еще расскажите, вот я там слышала, что вроде как он еще выступал на разогреве там у группы «На-на», да, как вас, то есть приглашают прямо в Екатеринбурге,
4: да,
3: в своем городе.
4: Да, уже признают. В Екатеринбурге мы регулярно, мы вот, буквально с 13 лет он уже выступал на разогреве Миланы Стар, Хабиба, вот группа «На-на», вчера буквально концерт прошел, на ура. Тоже там была презентация нашей новой песни, и прям очень понравилось.
3: Замечательно, Роман. Я желаю вам написать как можно больше еще хитов для Святослава Добрынина, такого замечательного юного исполнителя. А сейчас я предлагаю уже послушать песню «Россия». Оставайтесь с нами в эфире. И песня, кстати, отправляется в ротацию на целый месяц.
4: Спасибо.

0: студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
1: Друзья, доброго дня вам, доброго денечка. Ольга Алмазова у микрофона, Комета FM. Сегодня замечательная программа, яркие авторы у нас сегодня звучат в нашем эфире. И интересный совершенно исполнитель, который сегодня дебютирует в эфире радио Комета FM, Максим Бекаревич. Он с нами на связи. Максим, здравствуйте.
2: Да, Ольга, здравствуйте, всех приветствую.
1: Да, замечательный исполнитель, который пишет песни, записывает песни под руководством замечательного яркого продюсера, композитора, поэтессы Жанны Гореловой. Расскажите, Максим, как состоялось ваше знакомство и как появилась песня «Кругами по воде»?
2: Да, вообще-то интересная история, конечно. Жанна увидела меня по телевизору, можно сказать, когда я выступал в программе «Настроение» на ТВЦ. То есть я как приглашенный эксперт, как психотерапевт, вот выступаю в этой программе. Вот она идет с утра, и, ну, как Жанна рассказывает, что заинтересовал ее мой голос, она подумала, не занимаюсь ли я вокалом. Почему-то у нее такая появилась идея. Вот она зашла на мои соцсети и увидела, что да, я пою. И мы списались.
1: То есть это просто он ВКонтакте написал, ну, предположим, да?
2: Да, вот после этого увидела меня.
1: Да, почему вы откликнулись? Ну, мало ли кто пишет вам, если вы работаете на ТВЦ уже.
2: Ну, я вообще человек достаточно открытый. То есть я открыт к любому интересному сотрудничеству. То есть мы списались, поговорили. Она мне показала, вот что она пишет. Предложила песни, я послушал. Мне показалось интересным.
1: А вы ранее не были знакомы с ее творчеством, да?
2: Нет, нет.
1: А сами вы родились в городе Сосногорске, кажется, Республики Коми, да? И там так и продоживаете, или вы где-то живете уже в Москве?
2: Да, я родился в Сосногорске, сейчас проживаю в Москве. Уже какое-то время обучаюсь по вокалу академическому в МГПУ, в магистратуре. Вот, также работаю вокалистом. Вот. Но в Сосногорске, да, это моя как бы малая родина. Такой тихий городок. На краю тайги.
1: Да, как раз сейчас там вы находитесь, по-моему, да, в отпуске в своем?
2: Да, как раз вот у меня тут сейчас 300 метров отойти уже тайга.
1: Скажите, вот эта песня именно «Кругами по воде», она звучит как рок-баллада, именно рок-баллада такая вот интересная. То есть ранее вы пели в стиле рок или это новый опыт?
2: Ну, я пел вообще в разных стилях, то есть базово я академический вокалист, но приходилось работать также там в ресторанах, и где-то на корпоративах, то есть там разные были жанры. Все-таки мне изначально ближе был жанр такой, что-то между академом и эстрадой, то есть вот советская классика, там Магомаев, Анна Герман, то есть вот я пою. Вот рок для меня был такой, как некий вызов, некое испытание.
1: И вот еще такой интересный есть момент в вашей биографии, что вы поете в метро и на улицах. Это как вообще?
2: Да, есть такое.
1: Где это? На какой станции метро можно увидеть Максима Бекаревича?
2: Я пою в проектах «Уличный артист» у нас есть такой. Там можно прям бронировать слоты. Это такой городской проект. Вот, и выступать на разных точках. Также в метро есть отдельный проект «Музыка в метро». Вот,
1: но вы с какой-то группой выступаете, с музыкантами, или вы сами себя компонируете? Как это вообще все происходит?
2: Нет, я просто от себя пою. У меня оборудование, то есть я беру с собой минусы, включаю и пою.
1: И как люди воспринимают, как там? Девушки, наверное, хотят познакомиться с вами сразу, да, после концерта?
2: Бывает, но не часто. В основном это такие точки, где люди проходят, просто их много, да, и я пою в основном такую советскую классику, и моей аудитории в Москве действительно много. Многие люди подходят, говорят, круто, где вас можно послушать. То есть я там раздаю визитки, говорю, подписывайтесь на каналы.
1: Отлично. Давайте тогда поговорим вот об этой песне «Кругами по воде», потому что через там буквально через несколько секунд мы уже хотим ее включить, представить слушателям. Вот как она, что за песня, о чем, что вы хотели именно вы? Автор, это понятно, мы потом с Жанной еще свяжемся, уточним. А что чувствовали вы, когда ее записывали?
2: Ну, сначала было такое некоторая неуверенность, все-таки жанр новый для меня, такой роковый, рок-балла, думаю, как вообще будет звучать мой голос. Вот я записал в несколько демок, так записал, так, посмотрел, как это будет звучать. Потом думаю, в принципе, это интересно, вообще интересный для меня новый жанр. Вот, и я начал ее записывать. Интересная песня, интересный текст. Вот, про взаимосвязанность все в нашей жизни, потому что круги по воде, знаете, как они расходятся, когда бросаешь там, какой-то предмет, угу. эти круги, как от черных дыр, когда вот черные дыры, они врезаются друг в друга, расходятся такие волны по всей Вселенной. Сейчас даже их изучают. Вот так же это отражается в воде.
1: Хорошо, Максим, да, вы нас заинтриговали, и мы уже с удовольствием прямо уже хотим послушать и оценить действительно эту новую песню. Вам всего доброго, удачи, всех-всех благ. Друзья, слушаем. Максим Бекаревич на радио Комета-ФМ.

0: студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
1: Друзья, Ольга Алмазова у микрофона, радио «Комета FM», наша любимая, и программа «Гость студии». И сегодня у нас замечательные авторы со всей страны. Флюра Хасан, автор, исполнитель собственных песен, чьё творчество наполнено искренностью, женственностью, особой эмоциональной атмосферой. И Флюра сегодня с нами на связи. Флюрочка, здравствуйте, дорогая. Вы уже были у нас в эфире, уже ротировалась ваша песня «Патриот» на «Комета FM». Люди вас очень полюбили. И сегодня песня «День влюбленных», такая светлая композиция. Расскажите нам о вашей песне.
2: Здравствуйте, Ольга. Очень приятно присутствовать на вашей радиостанции «Комета FM». Да, песня такая совсем противоположная «Патриоту». Но здесь, конечно же, песня не только о любви. Да, здесь очень широкий смысл, потому что у нас как-то принято в основном мужчинам признаваться в любви. Да, а здесь девушка признается в любви, пишет письмо своему возлюбленному о том, как она его любит. И здесь вот может быть такая ситуация, девушка, которая, например, пишет письмо своему любимому в зону боевых действий, как когда-то Катюша, да, писала и пела. И через письмо она мечтает и дает надежду о скорой встрече с ним. А также это может быть мечтающая девушка, которая ждет судьбоносную встречу, знакомство со своим будущим спутником. Вот. Как когда-то писала также Татьяна Ларина письмо своему любимому Онегину. Да? Вот. Поэтому... Здесь любовь носит такой, также, наверное, патриотический характер, потому что на основе любви создаются пары, создаются семьи, рождаются дети, а дети – это наше будущее. Поэтому...
1: Да, Флюра, я еще знаю, что вы прекрасный преподаватель, и очень много детей, кстати, которые даже выступают и уже в разных проектах, таких как там «Голос дети» и так далее, да, многие проекты. Да. И вы там приложили к этому, как сказать, свою руку, поставили голоса ребятам. Вообще вот сложное вот это вот совмещать авторское ваше творчество и преподавание вокала для начинающих артистов.
2: Знаете, опять обращаясь к теме любви, да, если ты любишь свою работу, если любишь детей, то работать это в одно удовольствие, и всегда находишь время на это, потому что даже то, что вкладываешь в ребенка, эту любовь, и потом ты ее видишь, это как плод твоей любви, твоего творчества, твоего труда, поэтому ничего сложного в этом нет, когда делаешь это с любовью.
1: Да, я очень надеюсь, что в этом году выйдет уже, наверное, целый альбом, потому что вы пишете песни.
2: Да, я пишу, у меня на очереди еще несколько песен о любви. Также я исполняю башкирские народные песни, патриотические, шуточные. Я надеюсь, что в скором времени слушатели услышат и мои собственные песни, и песни народные в моей аранжировке с моими ребятами, коллегами, с которыми я работаю.
1: Да, еще немножечко углубимся в башкирскую музыку. Все-таки этот год у нас объявлен президентом России годом единства народов. И какие вы именно выбираете? Это песни о любви, это песни о дружбе, о чем? Потому что я понимаю, это на родном языке, на вашем, да, вы все исполняете?
2: Ну, сейчас вот в проект выходит песня «Салават», это о нашем герое-патриоте. Вот буквально на днях я присутствовала на мероприятии «Пушкин и Башкортостан», как Пушкин в своем произведении «Капитанская дочка», да, Емельяна Пугачева описывала, а также Салавата Юлаева. Поэтому в канун Сабантуи, нашего народного праздника, который будет в Москве, я готовлю песню «Салават». Также у меня в проекте данная песня «Шаль вязала», а это шуточная плясовая песня.
1: В общем, вы, получается, многожанровая певица, но все-таки мы опять вернемся к вашему замечательному творчеству, потому что песня «День влюбленных» уже буквально через несколько секунд зазвучит в эфире «Комета FM». Вы можете еще буквально несколько слов сказать слушателям, которые ее полюбят.
2: Ну, я хочу сказать нашим слушателям, что «День влюбленных» — это не только один день, да? День влюбленных – это каждый день люди встречаются, влюбляются, поэтому идите навстречу любви, будьте счастливы, и да здравствует любовь, и, конечно же, мир во всем мире.
1: Да, Флюра, спасибо вам. Флюра Хасан на волнах «Комета FM». Оставайтесь с нами, друзья.

0: студии на радио «Комета». «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка

0: муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексный обед.

0: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
4: Друзья, добрый день, Ольга Алмазова, радио «Комета FM», и сегодня у нас гость эфира, замечательная, яркая исполнительница и исполнители из разных городов. Сейчас мы с вами свяжемся с городом Рязань, и там проживает замечательная исполнительница, способная через музыку передавать глубокие чувства. Зовут ее Дана Савельева. Дана, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Расскажите нам, пожалуйста, когда настал тот день? Я знаю, что в вашем репертуаре есть песня «Этот день настал». Вот когда этот день настал, когда вы вдруг поняли, что вы не только бухгалтер, я знаю, что вы бухгалтер, по-моему, по образованию, да? Но вы еще и поэт, и композитор, и исполнитель, и певица.
5: Да, еще пишу рассказы, публикую их на Дзене, есть моя страничка там, тоже можно ознакомиться. А этот день настал, на самом деле, не так давно, всего лишь год назад, в 2025 году, мне захотелось записать первую песню. И вот с этого началось, как бы это затягивает, мне даже это говорили, когда ты начнешь писать, то это будет затягивать. И действительно, это затянуло. И начало получаться с каждым разом все лучше и лучше, и я вот продолжаю.
4: Дана, а как вот называется песня, которая сегодня прозвучит в эфире? Давайте о ней поговорим.
5: Она называется «Навсегда».
4: Угу. А что это за песня? Вы кому-то ее посвятили, или это просто какой-то образ, ваша фантазия?
5: Ну, в основном, конечно, это фантазии или взятые, да, какие-то истории знакомые. Так что вот так она и появилась.
4: Ну, то есть вы, в принципе, человек, который вдохновляется, да? То есть если вы где-то пришли в гости к кому-то, а там разыгралась какая-то драма. Ну, можно так представить, что Дана Савельева через пару дней напишет хит на эту тему.
5: Да, у меня так и бывает. На самом деле, я, бывает, еду за рулем, на машине приходит какая-то строчка, и уже она приходит с музыкой, да, то есть с мотивом. И с этого начинается буквально одна, две строчки. Все, я зацепляюсь ее, и вот так дальше пишется полностью песня.
4: Слушайте, ну, может быть, вы какая-то родственница Сергея Есенина, все-таки вы в Рязани родились и живете. Признавайтесь.
5: На одной земле, да.
4: Да, признавайтесь, может, у вас там какой-то ДНК специальный. Ну, кстати, вы любите творчество Сергея Есенина? Вам нравится?
5: Конечно, безусловно.
4: И в каких-то участвуете мероприятиях там у себя в городе? Или стремитесь больше сейчас уже как-то проявиться в Москве, где-нибудь там, в других городах?
5: Ну вот, на самом деле, только у меня получается самое начало только, да, моего пути вот этого творческого. И как бы, да, у себя в городе, вот последний раз было выступление около Рязанского нашего Кремля на День Победы.

0: Как это прекрасно. И, конечно, будем ждать от вас еще ссылочку на Дзен-канал. Обязательно где-нибудь мы тоже опубликуем, чтобы люди еще могли познакомиться не только с вашими песнями, но и рассказами. Действительно, это очень здорово. А что, Дана, вообще, что планируется? Будет какой-то альбом у вас, какой-то концерт по итогам этого года? Что планируется?
1: Будет, вот планирую в октябре этого года, да, сольные, либо совместные. У меня, кстати, песня на следующей неделе выйдет совместная с нашим рязанским также певцом, поэтом, автором Игорем Букиным. Песня будет называться «Ты приходи ко мне во сне».
0: Угу, очень интересно. То есть вы, в принципе, в соавторстве тоже работаете очень активно, да?
1: Да, она полностью моя, там просто мы совместно ее спели.
0: Угу. Да, ну хочется пожелать вам всех благ, побольше, как говорится, хорошего такого позитивного настроения, побольше ярких песен, потому что мы для того и рождаемся на земле, чтобы быть счастливыми. Я предлагаю сейчас уже послушать вашу замечательную песню, тоже прям буду слушать.
1: Спасибо большое.
0: С огромным удовольствием. Спасибо вам.

0: студии на радио «Комета». «Комета».
1: Дорогие друзья, здравствуйте. У микрофона Ольга Алмазова, радио «Комета FM». Гость эфира сегодня открывает яркие таланты. И сегодня мы решили позвонить в Пермь, потому что в Перми живет очаровательная Белла Байбарова, замечательная поэтесса, композитор, автор вообще многих песен, стихов и уже достаточно известный такой исполнитель, потому что очень часто ее приглашают и в жюри всевозможных конкурсов, и выступает она в зале «Москва» ежегодно на телепремии «Города России». Очень такой талантливый, экспертный артист, я бы сказала. Белла, здравствуйте.
2: Добрый день всем слушателям радио «Комета».
1: Да, Белла, вот сегодня у вас песня замечательная такая под названием «Молодость», и вы почему-то ее написали не сами, а взяли ее у Олега Гетмана, тоже очень интересного, такого известного уже исполнителя, достаточно он такой в среде рокеров, да, известен больше.
2: Ну, я немножко уточню, Олег Гетман, он этнофолк, такую музыку поет, пишет сейчас немножко другую музыку, в отличие от песни «Молодость». Угу. Почему я выбрала песню «Молодость» для сегодняшнего эфира? Этот год является юбилейным для музыканта, с которым мы проработали некоторое время, Владимира Шипицына. Угу. И в его память я записала эту песню. Очень красивая песня. Угу. Вот, я надеюсь, что и слушателям радио она тоже придется по душе.
1: Угу. Вы сейчас очень часто вас приглашают экспертам там вот на Урале, да, вы очень часто в жюри принимаете участие, также имеете какую-то свою интересную творческую гостиную, встречаетесь с различными артистами, берете у них интервью для своих, да, блогов.
2: Да.
1: Вот почему такая идея пришла именно еще не только самой петь и сочинять, а еще и помогать другим начинающим исполнителям как-то продвигать себя в этом мире?
2: Дело в том, что я знаю, насколько сложно пробиться начинающим артистам, музыкантам, ну, начинающим творческим людям. И поэтому я решила своим опытом поделиться с другими начинающими, хотя бы которые живут в нашем Пермском крае, то есть близлежащими людьми. Вот. И всегда открыто для контактов, всегда открыто для сотрудничества, взаимодействия. Так что... пожалуйста.
1: То есть вам могут звонить, приходить, и даже что-то вы там организуете в Перми, да, в своем городе? Какие-то вечера творческие?
2: Да, у нас проходят творческие вечера, творческие гостиные, то есть это небольшое помещение, в котором камерное такое помещение, в котором могут собраться несколько человек. Кто-то хочет прочитать что-то свое, не свое, послушать, познакомиться, просто пообщаться.
1: Ну скажите, а вот лично я поняла уже, что эту песню «Молодость», которую мы сейчас буквально уже услышим скоро, вы посвящаете вашему другу, да, Шипицыну Владимиру, который тоже в свое время вас вывел за руку на сцену, по-моему, вот я помню, такой был момент. Да. И, но лично сами для себя вы все-таки ее как еще воспринимаете? Вы ее тоже в альбом в какой-то включите в свой, или клип будете снимать в будущем? Что будет?
2: Вообще, я ее включила уже в репертуар свой, то есть на концертах я ее уже пою. Да, у меня есть такая мысль, что включить ее в репертуар, включить ее в будущий диск, скажем. Это песня светлая, песня о наших корнях, песня о нашей малой родине. У каждого это, я думаю, что такая ностальгию такую вызовет. У каждого человека были родители, было детство, была молодость. И вот эти приятные, светлые, ностальгические чувства, они вот для меня в этой песне и сокрыты.
1: А у нас даже за окном, знаете, радио «Комета FM» поют птицы. Прям поют, подпевают, как будто бы вам, да? И уже говорят, включай скорее эту песню «Молодость». Уже хочется послушать. Действительно, Белла, давайте остаемся на связи. Включайте радио погромче, потому что буквально сейчас, через несколько секунд, зазвучит ваша песня.
2: Хорошо, спасибо.

0: студии на радио «Комета». «Комета».
1: Дорогие друзья, Ольга Алмазова с вами на связи. Пишите нам, пожалуйста, в чат на Комета FM, если хотите услышать какие-то интересные ответы на вопросы к нашим гостям. Тот, кто сегодня у нас в гостях, это все есть в группе Комета FM. Можно пройти ВКонтакте и все увидеть. Вот. А я сейчас хочу проанонсировать немножко, рассказать о том, что сегодня в нашем эфире примет участие звезда русского шансона Вера Снежная. Очень интересная девушка, лауреат премии «Шансон года», очень часто выступала на разных площадках. Ее песни ротируются, и клипы на всевозможных каналах. Она частая гостья фестиваля памяти Михаила Круга. И вот сейчас замечательная песня в ее исполнении «Карточный домик» прозвучит для вас в подарок.

Комета. Комета.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Гость в студії на радіо Комета.
2: Друзья, доброго денечка вам всем. Я прошу вас, прям приглашаю к нашему эфиру, потому что замечательные авторы сегодня, причем которые родились родом из разных городов нашей страны. Например, как Владислав Поварков, который уже прям на многих наших федеральных каналах поет свои песни, выступает как артист, педагог по вокалу, руководитель собственного музыкального проекта, у него есть кавер-группа. Песни для него пишет Жанна Горелова, что не песен, то хит, и Владислав уже был в ротации нашего радио неоднократно, и он является лауреатом народного конкурса «Новая песня», и песня его «Вспомнить пароль» уже прямо очень понравилась многим, и Владислав с нами на связи. Владислав, здравствуйте!
3: Здравствуйте, Ольга, здравствуйте все слушатели радио «Комета».
2: Да, мы так очень рады, что уже не первая песня звучит на нашем радио. Очень действительно нравится слушателям ваше творчество. У вас такие уже шоу в вашем арсенале, как «Поймай меня», участник шоу, вы, да, на федеральном канале были. И являетесь голосом радио «Птицы», исполнителем гимна даже этого радио. А сейчас появилась новая песня под названием «Зима настала», которую вновь для вас написала Жанна Горелова, автор песен.
3: Да, все верно, песня «Зима настала», новая работа Жанны Гореловой и мой новый творческий эксперимент, в котором я старался передать не только зимнее настроение, но и прежде всего тепло, потому что за зимой всегда наступает прекрасное время, весна, а затем и лето.
2: Угу. Ну, вообще, композиция такая лирическая, да, и здесь получается, вот как пишет сама Жанна, холод от ушедшей любви, которая до сих пор живет в сердце, чувство, что невозможно забыть, вспоминая счастье, все, что вы почувствуете через проникновенные стихи, красивую музыку и чарующий вокал талантливого артиста Владислава Поваркова. Вы который год уже работаете с Жанной?
3: У меня ощущение, что мы с Жанной работаем уже не одно десятилетие, потому что очень творчество ее мне откликается, но, насколько я помню, уже третий год нашего творчества.
2: Третий год уже, да? Это очень много, на самом деле, я вам скажу. И вы выступаете на различных телеканалах, еще и преподаете. У вас какая-то есть своя вокальная студия, да, кажется?
3: Да, у меня есть своя вокальная студия и своя кавер-группа, как уже было сказано.
2: Угу. А почему такое название «Шоу-тайм»? Как это? Что такое? Какой-то интересный такой прям слоган.
3: Все достаточно просто. Можно перевести как «время шоу». Я вокалист, мои музыканты, мы любим творить шоу, как бы удивлять зрителей и дарить всем эмоции и радость.
2: Угу. А что у вас вообще в этом году намечается такого интересного, где можно было бы, ну, прийти и посмотреть вашу программу?
3: У нас очень часто проходят открытые концерты на различных площадках Москвы. И, конечно, с Жанной у нас уже есть несколько композиций, которые ждут своего часа, чтобы ими заявить во весь мир.
2: Угу. Ну, а вы сами вот, что бы вы могли, например, пожелать начинающим артистам, ну, которые мечтают вот получить такие хиты? Все-таки у вас что не песен, то хит действительно получается. Если мы даже вспомним вот песню «Вспомнить пароль», действительно и «Мой маяк», и новогодняя песня, это действительно хиты. А как вот молодому артисту получить хит в свой репертуар?
3: Прежде всего, молодому артисту нужно понять, что именно он хочет транслировать людям, аудитории, и тогда обязательно найдется автор, с которым вы совпадете душевными порывами, и тогда творчество будет действительно искреннее и радует всех.
2: Все-таки вы не верите в какое-то чудо, да? Это больше все-таки должно быть как-то продумано все, как какая-то бизнес-стратегия?
3: Ну, хотя бы какие-то базовые элементы, да, чтобы точно было понятно, что это за артист, что он транслирует, и что он хочет донести, и какая аудитория будет на него откликаться. И
2: Вот эта песня «Зима настала», это, я так понимаю, тоже какой-то очень интересный, да, поворот в вашем творчестве. Как вы сами оцениваете композицию? Что вы ждете от этой песни?
3: Я жду, что эта песня подарит слушателям время и возможность поразмыслить, вспомнить те моменты, которые связаны с песней, которая была в их жизни, заставит подумать и прийти к каким-то выводам, чтобы все было хорошо и никаких тревог, никаких негативных.
2: Да, Владислав, времени остается буквально какие-то уже секунды, и песня сейчас зазвучит. Буквально вот несколько слов передайте Жанне Гореловой. Прямо вот.
3: Жанна, спасибо тебе огромное за такую песню. Я думаю, что она обязательно выстрелит, если так можно сказать, найдет своих слушателей и будет популярна. Жанна, спасибо тебе.
2: Да, давайте послушаем композицию.

0: Гость в студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
1: Друзья, доброго всем денечка. Мы открываем второй час нашей программы «Гость эфира». И у нас сегодня замечательные гости действительно в нашей программе на радио «Комета FM». У нас сегодня замечательная Юлия Брылева. Это автор песен. Кроме того, что она пишет песни и прекрасно поет, она еще великолепный художник, дизайнер, который и, пожалуйста, может вам кожаную куртку расписать. Вот, кстати, у нас с Михаилом Барским есть замечательные такие костюмы в нашем арсенале концертов. Прямо такая кожаная куртка, и там на ней там наши портреты. Нам так нравится. Юля. Юля у нас живет в Курске. Юлечка Брылева, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Оленька. Здравствуйте, дорогие ведущие, дорогие слушатели. Очень рада вас слышать. Оленька, спасибо огромное за теплый прием. Спасибо большое. Очень приятно, что я попадаю сюда уже второй раз с авторской песней. Очень радует.
1: Да, мы очень рады тоже, что вы развиваетесь очень активно. Несмотря на такое сложное время, вы живете в приграничном регионе, и несмотря на все сложности, я там знаю, что у вас часто там всякие ракетные вот эти опасности и все прочее, да, иногда в студии, помню, как-то вы мне рассказывали, прям записывали песню, пришлось прервать запись, потому что оповещение шло очень громкое, да, вот эти вот вещи есть. Ну, скажите, пожалуйста, вот сейчас у вас какой-то, видимо, новый виток творчества открылся, потому что какие-то совершенно новые песни, нереально красивые, рождаются. А с кем вы вообще работаете? Вы сами все пишете? Музыку, слова, аранжировки?
2: Оленька, спасибо большое. Пишу я, 17 лет я начала писать авторские песни. Сейчас я сотрудничаю с замечательной командой. Ребята работают в Курске, в Питере, в Москве. Это замечательные аранжировщики, прекрасные композиторы. Это Володя Михайлов, Федор Абаджи. Мы с ними уже записали четвертую песню. Сейчас она выйдет 30 июня. Называется «Курская красавица». Угу. Пишем в разных стилях. То есть аранжировка может быть от поп-стиля, танцевального, до рок-стиля. Вот, например, как песня «На перекрестке судеб». Она такая достаточно такая тяжелая в плане эмоциональной аранжировки. Угу. То есть здесь рок, гитара присутствует. Но все песни, конечно, я все через себя пропускаю, потому что невозможно писать, вот просто составляя текст. Я всегда через себя пропускаю все песни. Есть у меня песня «Счастье на ножках». Писала я как раз ее в декрете, будучи. Угу. Писала я про своего ребенка. У меня даже на обложке песни присутствует мой ребенок.
1: Вы уже песни сейчас выпускаете на всех электронных площадках, да? То есть можно песню слушать везде.
2: Да, даже есть в Китае. Вот, песня «Моя душа». 250 тысяч прослушиваний. Ого. Песни, что тоже очень радует. Угу. Стараемся идти в ногу со временем, конечно. Хочется соответствовать стилю, но не терять именно свою индивидуальность. Поэтому работаем мы вместе с командой. Я их очень люблю. Они всегда поддерживают меня, вдохновляют. Конечно, меня вдохновляет и моя семья, мои родители, мой ребенок. Творчество безграничное вокруг меня.
1: Но еще у вас художественная мастерская, да, есть? Вы там делаете всякие интересные украшения даже.
2: Я провожу мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, по живописи. Обучаю, также провожу занятия по вокалу, академическому, эстрадному вокалу. И это дает мне, конечно, очень большой стимул, потому что я вижу результат, я вижу, как-то приходят радостные лица, и независимо, это маленькие дети приходят или взрослые приходят, и когда я вижу горящие глаза, конечно, это очень вдохновляет.
1: Да, Юля, и давайте расскажите нам об этой песне, которая прозвучит уже буквально там через несколько секунд. Вот, что за песня и пожелания ваши нашим слушателям?
2: Песня вторая из альбома «Судеб», она так и называется в честь альбома. Песня в стиле обработки, о переживаниях, эмоциональная, но, скажем так, не совсем такая печальная. Песня, мне бы, конечно, хотелось всегда писать песни, те, которые цепляют.
1: Да, давайте мы ее лучше послушаем, потому что уже буквально через несколько секунд песня прозвучит. Юлия Брылева на радио «Комета FM».

0: Гость в студии. Гость в студии. На радио Комета. Комета.
1: Дорогие друзья, Ольга Алмазова в эфире радио Комета FM. И сегодня мы общаемся с талантливыми людьми нашей страны. И позвонили в Новосибирск. У нас здесь замечательная там певица, поэтесса. Вообще, ну, человек очень разноплановый такой, классный еще и режиссер, клипмейкер Маргоника. Маргоника, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Ольга.
1: Да, только что в прошлом месяце как раз звучала ваша замечательная песня «Наш дельтаплан». Прям находилась в ротации, были очень хорошие отзывы на эту песню. Мы решили вас вновь пригласить в наш эфир. И сегодня новая песня «Пионовый принц». Что такое? Такое-то яркое название, очень интересное, экстравагантное у песни.
2: Да, эта песня очень интересная в том плане, шуточная. У меня шуточных песен пока, кроме нее, больше нет в репертуаре. Угу. Она передает непростые переменчивые чувства героини, связанные с домашним бытом и ссорой между любящими друг друга людьми. Девушка вспоминает о прошлых мгновениях счастья, мелких обидах и день, когда, несмотря на окончательное расставание, как приказалось, они все-таки поняли, что не могут жить друг без друга и нашли силы помириться.
1: Это действительно очень интересно. Я знаю, что вы только недавно вернулись с какого-то очень интересного фестиваля, были на Урале, то есть из Сибири, приехали на Урал. Что вы там пели? Что за фестиваль был?
2: Да, вот только-только, вот прям буквально на пороге вы меня застали, как я зашла домой, вернулась с фестиваля «Народные песни Урала». Там я представляла тоже две своих песни. Очень такое масштабное мероприятие, где выступала и знаменитая певица Афина, Ольга Советская. Ну, то есть прям такое и имена были представлены, там не только были песни. Там и танцы были.
1: Ну и, в общем, вы тоже там прославили свой сибирский край на Уральской земле. Да, да, и мы тоже очень рады. Я, кстати, хочу сказать слушателям, что вот многие артисты сегодняшнего нашего эфира и также Маргоника будут петь 23 ноября в концертном зале «Москва» на телепремии «Города России». Вот, и мы очень рады этому, что не только концертный зал принимает песни наших артистов, но и замечательное радио «Комета FM» любит уже наших сибирских друзей. Маргоника, еще такой к вам вопросик интересный. Какие-то еще хиты выйдут в этом году?
2: Да, обязательно выйдет. У меня уже в плане есть одна песня. Пока не буду ни названия, ничего вам говорить. Это пока тайна. Китайская, можно так сказать. Но песня будет обязательно еще в этом году новая.
1: Ну что ж, мы хотим вам пожелать всех благ. И ваша песня «Пионы и принц», я думаю, что она покорит все сердца наших слушателей, нашей земли московской. И люди добавят ее обязательно в плейлисты. Друзья, оставайтесь с нами на волнах Комета FM. Маргоника поет для вас.

0: студии. Гость в студии. На радио «Комета». «Комета».
1: Друзья, Ольга Алмазова у микрофона, радио «Комета FM», наше любимое, думаем, ваше тоже, вы тоже любите наше радио. Оставайтесь с нами, потому что у нас всегда время хорошего настроения, которое можно провести с удовольствием с нашими авторами. Сегодня у нас замечательный автор-исполнитель песен в стиле поп, поп-баллада, поп-рок Ирина Куролес. Начала она свой творческий путь 1.5 года назад, и на сегодняшний день выпустила уже 15 песен. Ирина по профессии юрист и успешно совмещает творчество с работой. В свое свободное время любит смотреть кино и путешествовать. И сегодня вот мы хотим презентовать такую замечательную песню под названием «Бастилия». Эта песня дала своего часа, когда именно до тех пор она ее не выпускала, пока не смогла поехать в Париж и посетить эту площадь Бастилии и отснять красивое фото для обложки релиза и видео в соцсети для соцслушателей. Песня вышла на всех цифровых музыкальных площадках, и уже вы можете ее тоже так же послушать, как и, конечно же, в эфире нашего радио. Ирина Куролес, она всегда позитивная очень, счастливая, и сегодня у нее какие-то дела. Мы сегодня ей не звоним, мы сегодня просто передаем ей привет и вместе с вами послушаем эту замечательную позитивную песню о любви.

0: студии на радио «Комета». «Комета». Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки.

0: Мексов. Большой выбор комбикормов.
1: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
0: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
5: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
6: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
7: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
8: Какие будут предложения?
9: Кафе «Кулинария в городке». Там комплексный обед всего 320 рублей.
8: Правда, 320? Это шутка?
9: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
7: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
8: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
7: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25.
10: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
11: Гость в студии.
12: Гость в студии.
11: На радио «Комета». «Комета».
13: Дорогие друзья, Ольга Алмазова у микрофона, это радио «Комета FM», и гость эфира сегодня открывает не только новые яркие имена, но и также предлагает возможность такую прекрасную пообщаться с уже известными артистами, такими как Вера Снежная. И как россыпь алмазов уже прозвучали две ее прекрасных песни. Одна песня называется «Кремль», которую она пела в дуэте с «Бурановскими бабушками», и песня «Птица». Вера, добрый день.
14: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Приветствую всех радиослушателей замечательного радио «Комета FM». Ура!
13: Да, Вера, мы тоже очень рады. Вот у вас действительно такой замечательный тандем с «Бурановскими бабушками» получился. Клип вышел, да? И сейчас вы пели там в свое время с Шеллигом, очень известным тоже шансонье, да, нашей эстрады, и своих песен у вас очень много ярких. И вот песня, которая прозвучит тоже сегодня в эфире, еще расскажите нам о ней, что это за песня такая интересная.
14: С удовольствием. Ну, в первую очередь хочу пожелать всем прекрасного летнего замечательного денечка, настроения под любимые песни, которые уже достаточно успели стать известными. И это не может не радовать. С «Бурановскими бабушками» действительно не так давно вышел клип, буквально этой весной. И мне очень приятно наблюдать комментарии, отзывы. Столько позитива и добра в этих комментариях.

0: вот прямая непосредственная связь со слушателем, так сказать. Вот. Ну и, конечно же, на концертах, когда исполняют эту песню, вообще меня здорово принимают в зрительном зале. А по поводу композиции, которая сейчас прозвучит, значит, в общем-то, это одна из дуэтных композиций, записанных с Аркадием Кучиерским. Mm-hmm. Значит, первый дуэт наш, он стал очень, можно сказать, знаменитым, известным и звучал на очень многих радиостанциях. Композиция называлась «Случайный роман». Вот, и мы записали эту песню, даже не будучи знакомы друг с другом лично. То есть Аркадию понравился вот мой голос, и, в общем-то, он написал в интернет, ну, через знакомых, правда, мне его тоже рекомендовали как хорошего исполнителя, вот, и он предложил, значит, исполнить эту песню дуэтную, вот, и так сложилось, что вот после того, как мы уже ее записали, мы 10 лет не были знакомы и не видели, ну, в смысле, как мы общались mm-hmm. по интернету, да, но личной встречи не было. И в тот момент, дело в том, что по какой причине все это происходило, Аркадий живет за границей, далеко, на другом конце мира, земли, можно да. сказать. Mm-hmm. Вот. И в связи с этим, значит, когда в России проходил чемпионат России по футболу, угу. ему удалось Аркадию с семьей побывать в России наконец-то. Он, в общем-то, родился в Одессе, в России, вот, и потом переехал, значит, родители его перевезли, эмигрировали, вот, но... значит, песни русские, российские, так сказать, по-прежнему звучали в их доме. Вот, это уже я узнала.
1: И да, и желание было именно спеть с вами, да, дуэтом.
0: Вот именно, да, он выбрал, вот ему очень мой голос понравился. Мне, конечно же, приятно вот все это, и тем более сейчас озвучивать. Вот, и в итоге мы записали 3 композиции. Вот, первая, вот «Случайный роман». Вторую написал Александр Шапира «Когда мы встретимся». И вот, которая композиция сейчас прозвучит, «Поздняя встреча», она тоже вот лейтмотивом, так сказать, объединяющая, как вот все 3 песни, они, в общем-то, друг друга...
1: Верочка, перебью вас немножко, да, вот еще хочу спросить, у нас все-таки вот этот год объявлен президентом России годом единства народов, и я знаю, что у вас целых 2 альбома, которые вы написали, записали с Александром Кальяновым в его студии, да, в свое время, именно были песни и белорусские, были и русские народные песни, то есть вы не только шансон поете, вы еще и поете русские народные песни.
0: Я выпускница эстрадного отделения Российской академии театрального искусства. Uh-huh. Очень счастлива этим обстоятельством. И, в общем-то, у меня эстрада в основном превалировала. Вот. И я и сейчас записываю композиции эстрадного жанра. Вот. И романсы в моем репертуаре uh-huh. есть. В общем-то, всего я выпустила на сегодняшний день 14 сольных альбомов.
1: Ух ты!
0: Вот, дописываю.
1: И все они у вас на Яндекс.Музыке? Висят.
0: Моя страница официально есть на Яндекс.Музыке. Спасибо за хороший вопрос, так сказать. Добро пожаловать на мою страничку. Заходите, слушайте.
1: Да, друзья, если вдруг вы будете слушать, это я к слушателям уже нашим обращаюсь, Комету FM, радио Комета FM на Яндекс.Радио, там уже наша радиостанция есть, то можно заглянуть и к Вере на страницу, где у нее есть классные русские народные песни, там, допустим, «Валенки» и так далее, да?
0: Есть и авторские, они тоже а-ля фольклор. Uh-huh. Вот, допустим, знаменитая композиция «Кадриль». У меня есть разрешение от автора этой песни. Вот, ему очень тоже понравилось исполнение вот, моё, этой композиции. И, в общем-то, даже, ну вот если говорить о шансоне, мне доверили такую грандиозную композицию, как «Ушаночка» Геннадия Жарова. Uh-huh. Компания «Правообладатель». И вот при жизни... Геннадий Викторович послушал песню и тоже решил сделать ремейк. Вот. Ему тоже понравилось в моем исполнении эта песня. Вот, ну, в основном, конечно, мне очень много предлагают композиции авторские. Вот, но фольклор я люблю с детства, я обожаю и русскую культуру, и наш потрясающий народ, и я очень надеюсь,
1: что... Да, Верочка, но нам уже в чат пишут, что когда же вы включите эту композицию, про которую только что Вера говорила, да давайте ее послушаем. Давайте послушаем. До новых встреч, Вера, мы вам обязательно еще позвоним.
0: На концертах. Всего доброго. Спасибо.

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Заместитель главы Чехова Вадим Шевырев доложил депутатам муниципального совета о работоспособности и готовности системы защиты населения от опасностей, в том числе беспилотной. Доклад был представлен по требованию депутата Павла Хлюпина о предоставлении полного и исчерпывающего отчета о реальных мерах по обеспечению безопасности жителей, их объеме и своевременности. По словам Шевырева, с населением в Чехове работают, укрытия для гражданского населения оборудуются, 10 июня начата работа с управляющими компаниями по приведению подвалов многоквартирных домов в нормативное состояние, система оповещения функционирует, а ее исправность контролируется в режиме 24/7. Оповещение населения осуществляется звуковыми и речевыми сообщениями круглосуточно. В настоящее время системы оповещения работают в штатном режиме. Охват населения Чехова техническими средствами составляет 90%, заявил чиновник. Он добавил, что на муниципальном уровне организовано оповещение о беспилотной опасности на территории Московской области. Информация передается в ЕДДС, она же распространяется на сайте администрации округа, в социальных сетях, производится рассылка по электронным адресам, рассылка по общедомовым чатам и по чатам старост. Инициировавший доклад депутат Павел Хлюпин заявил, что сказанное иначе как лицемерием назвать нельзя. Не ведется никакая работа, а подвалы должны содержаться в порядке всегда, а указатели нужно было разместить еще в 2022 году. У нас же получается, что свой идет пятый год. Беспилотники летают над Чеховом каждый день, и с управляющими компаниями администрация начала работать только 10 июня, после того, как я поставил вопрос ребром и поднял шумиху вокруг обеспечения безопасности жителей. Вам самим не смешно, товарищи чиновники? Большая часть подвальных помещений затоплена, завалена, заражена насекомыми и грызунами, заявил Хлюпин. Он добавил, что работы в подвалах на годы. Шевырев на должности зама по безопасности уже полтора года. И только на прошлой неделе он собрал управляющие компании. Я 2 года ставлю эти вопросы, 2 года пытаюсь добиться хоть каких-то реальных действий от муниципалитета, поэтому все эти речи проведем работу, прикладываем усилия. Это даже не смешно, сказал Хлюпин в ходе заседания комиссии. Глава Чехова представит депутатам отчет о своей работе в 2025 году в ходе очередного заседания. Оно пройдет 24 июня во Дворце культуры «Дружба» и будет открытым. А это значит, что посетить его может любой житель округа. Все, что необходимо сделать желающим не пропустить этот момент и взглянуть в глаза градоначальнику и горячо поддерживающим его депутатам, это предварительно за 15 минут до начала зарегистрироваться на месте, предъявив паспорт. Ограничить присутствие жителей на открытом совете депутатов невозможно. Совет депутатов Чехова намерен рекомендовать администрации муниципального округа запретить или ограничить деятельность компаний проката электросамокатов, которые работают на территории округа. Соответствующей инициативой к коллегам ранее обращался депутат Павел Хлюпин. Вопрос был рассмотрен в ходе заседания профильной комиссии. Отмечается, что сейчас в округе ведется работа по утверждению нормативно-правового акта о зонах парковки, запретах и ограничениях скорости движения средств индивидуальной мобильности. В правительстве Московской области подвели итоги конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». Победителем в номинации «Социальная сфера» стала начальник управления образования администрации округа Ирина Заболотнева. Она представила на конкурс стратегию развития системы образования до 2030 года. Как сообщается, главная идея проекта в комплексной и системной трансформации образовательной среды. Проект объединяет решение ключевых задач – ликвидацию второй смены, повышение качества обучения, развитие кадрового потенциала и укрепление материально-технической базы, сказала Заболотнева. Благотворительный марафон «Не уставайте делать добро» стартовал в музее-заповеднике Чехова-Мелехова. Акция проводится совместно с фондом «Подари жизнь» и продлится до 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. В рамках марафона запланированы просветительские публикации о донорстве, благотворительные экскурсии для подопечных и врачей фонда, а также онлайн-марафон с участием артистов и деятелей культуры. Финальное мероприятие состоится 18 июля. Гостей ждут тематические экскурсии, паблик-ток с врачами и донорами, мастер-классы, концерты и офлайн-читка произведений Чехова. Все вырученные средства будут направлены на приобретение наборов магистралей для процедуры деплеции клеток перед пересадкой костного мозга.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове ожидается переменная облачность и до 23 выше 0. Ветер северный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
0: Новости на радио «Карета». есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да.
0: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да.
0: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
0: На радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту канал.

границе лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клево, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, не

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». 92,6.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Федеральная антимонопольная служба официально опровергла слухи о том, что коммунальные тарифы проиндексируют уже 1 июля, об этом пишет ТАСС. Сообщение об индексации тарифов на коммунальные услуги с 1 июля не соответствует действительности. Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства Российской Федерации, говорится в сообщении. В службе также заявили, что возьмут на особый контроль процесс формирования тарифов в каждом регионе. В случае выявления нарушений служба будет исключать необоснованно заложенные средства из тарифов, предупредили в ведомстве. Водителям транспортных средств, которым по закону обязателен техосмотр, грозит штраф. Об этом изданию «Газета.ру» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. По статье Кодекса об административных правонарушениях штраф составляет 2000 рублей, но здесь важно понимать, что данное постановление о штрафе может быть наложено только на тех водителей, управляющих транспортными средствами, для которых прохождение техосмотра в соответствии с федеральным законом является обязательным, пояснил адвокат. По его словам, если техосмотр для автомобиля носит добровольный характер, например, для личных легковых машин определенного возраста, то штраф за его отсутствие не предусмотрен. Наказание применяется лишь к тем категориям транспорта, для которых техосмотр остается обязательным – такси, автобусы, грузовики и другие коммерческие или специализированные машины. Для владельцев легковых автомобилей, не обязанных проходить диагностику, штраф не применяется. И в завершении выпуска – знаменитый дуб в Шервудском лесу Великобритании, который по преданию служил убежищем для Робин Гуда и его соратников, засох в возрасте около 1200 лет, об этом пишет газета Independent. По данным природоохранных организаций, весной 26 года дуб впервые не выпустил листья. Эксперты отмечают, что дерево находилось в упадке на протяжении последних лет из-за сочетания нескольких факторов, включая засухи, аномальную жару и ухудшение состояния корневой системы. Дерево считается одной из главных достопримечательностей Шервудского леса в графстве Ноттингемшир. Возраст дерева оценивается примерно в 800-1200 лет, а его образ неразрывно связан с легендой о Робин Гуде. Ежегодно дуб привлекал сотни тысяч туристов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: Всем привет, добрый вечер.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Мы с вами снова вместе.
5: Да, 22 июня сегодня, на календаре понедельник. Сегодня день скорби, в Российской Федерации отмечается. В общем, памятная дата. Вспоминаем мы сегодня начало Великой Отечественной войны, но, в общем-то, что ж, нам остается держаться. Здесь в студии по-прежнему мы, Ольга Ольхова и
6: Анна Донрой. Сегодня с вами целых два часа будем, ну, наверное, даже, наверное, не поднимать сегодня настроение, да, а просто так стабилизировать сегодняшний праздник.
5: Поговорим. Сегодня мы не столько, наверное, о празднике, сколько просто поговорим о такой отвлеченной теме. Технологии, которые мы ждали, но так и не получили. Что нам всем пообещали, но мы до этого как-то не дошли, может быть, не доразвились и, не знаю, не доросли, вероятно. Ну и, в общем-то, поиграем мы с вами по традиции в игру «Неожиданный конец». Продолжать будем фразу «Сегодня в тихом омуте».
6: О, вот нет, вот это мне нравится. Сегодня я играю.
5: Да, сегодня ты в игре. Отлично, Аня. Ну, пока что по традиции пару слов о погоде. За окном у нас 22 градуса, облачно с прояснениями. Вроде как нам не обещают осадков, но обещают грозу в регионе. Ну, в общем-то, поживем увидим. Ветер слабый, 2 метра в секунду, северо-западный, низкая активность пыльцы. Давление атмосферное в норме, магнитное поле спокойное. В общем-то, для начала недели неплохо. неплохой набор. Да, Аня, как считаешь?
6: Ну, ты знаешь, так интересно. Вот вчера было летнее равноденствие. Вчера был Международный день йоги. Я вчера ездила на такую крутую тусовку в Царицыно.
5: Вау.
6: И ты знаешь, вот позавчера был дождь, вчера было солнце. Видимо, там медитации зря у людей не проходят. Просто. И причем, ты знаешь, Ольга, чтобы на жаре не плакать,

0: Сегодня, ты знаешь, целый день не могу из постели вылезти, именно потому, что вот уже к дождю.
1: Я такая не одна, кто ходит сегодня, тает от жары и засыпает.
0: Ну, Оль, у меня вчера 31 тысяча шагов, 31, и плюс...
1: Аня, ты монстр.
0: Я 5 километров вчера пробежала с клубом медленного бега на набережной Москвы, и плюс вчера танцевала. Вот все с телефоном танцевала, он мне вчера 31 тысячу показал. Я, честно говоря, я вот сегодня я еле двигаюсь вообще.
1: Вау. Ну, мы сегодня стали примерно в одинаковом состоянии, но ничего, будем потихонечку настраивать людей на рабочий лад.
0: Ты тоже вчера танцевала?
1: Я не танцевала, я вчера гуляла, много гуляла пешком, причем так нормально так понаходила.
0: Шаги не посмотрела?
1: Не, я даже их не считаю, чтобы потом страшно не было. Ну, а пока что хочется добавить, что у нас открыт мессенджер Макс для ваших сообщений, приветов, поздравлений, музыкальных заявок. Напоминаем, номер 8-916-244-2044. Ну, и остальные, кто желает, можете писать нам в группу радиостанции «Комета» ВКонтакте, там уже есть анонс сегодняшнего вечернего Чехова. Комментируйте, заказывайте песни, участвуйте в нашей игре и заодно подписывайтесь на группу радиостанции, чтобы быть в курсе новинок музыкальных. У нас много чего интересного там выходит. И заодно подписывайтесь на информационный канал в мессенджере maxlopasne.ru. Будьте в курсе событий города.
0: А я тоже для вас приготовила несколько музыкальных новинок.
1: Ух ты! Это мы сегодня будем вообще раздвигать пространство.
0: Музыкальное, да.
1: Да. В тихом омуте Wi-Fi лучше ловит, люди затихают. Пишут мне. В тихом омуте бухгалтер свои отчеты прячет. Вот это мне нравится. В тихом омуте не черти, а фрилансеры тихо работают.
0: Сейчас подумаем.
1: Да-да-да. В тихом омуте даже кошмары шептаться начинают. Такая уж там атмосфера. Оригинально у нас сегодня ответы приходят. Мне прям нравится. Ну что ж, продолжим мы в следующем блоке уже с вами разговаривать про, в общем-то, технологии, которые мы ждали. Там много всего и всякие там и метавселенные, и очки дополненной реальности. В общем-то, будем разбираться, что мы нам понаобещали и чего мы так и не получили. Ну а пока что давайте танцевать. У нас на очереди Каома с композицией «Ламбада». И Люк Комбс, Never Been Broke My Heart. Так что потанцуем в понедельник, что, заряжаемся настроением, да, Ань?
0: Да, я сейчас продолжу как раз. Ага. За стул скребусь. Да,
1: давай под ламбаду начинаем дружно танцевать. Делайте громче.
2: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Продолжается вечерний Чехов. Здесь в студии по-прежнему мы, Ольга Ольхова и...
7: Анна Донрой, у нас без изменений.
6: Да.
7: Проводим с вами вечер в течение 2 часа сегодняшнего вечера.
6: Да, 2 часа пройдем вместе. У нас сегодня тема дня, технологии, которые мы ждали, но так и не получили. И вот одна из первых технологий, они-то вроде как метавселенная должна была появиться после заявления Марка Цукерберга в 2021 году. Многие ждали, что трехмерные виртуальные миры, значит, нашу жизнь очень кардинально поменяют, и общение, и развлечения.
7: А что, не поменяли?
6: Нет, инвестировались миллиарды, но массового успеха, в общем-то, это все не произвело, не добилось, не произошло.
7: А я, честно говоря, не совсем понимаю, о чем ты.
6: Это поясни. Вот, смотри, это как раз вот это вот, то, что там через VR-шлемы, вот это вот трехмерная виртуальная реальность, да, то есть мы должны были вроде как общаться в ней. Я помню, что, наверное, в 90-е годы была такая фантастическая серия книг, посвященная Deep Sclerosu. Это как раз вот про людей, которые там вот зависали, и там же, собственно говоря, и погибали. И, в общем-то, оставались там навсегда. И, в общем-то, причины-то простые. Неудобство VR-шлемов – это тяжесть, укачивание, быстрая разрядка, нехватка качественного и разнообразного контента. Ну и также то, что людям просто не нашлось в этом мире устойчивого такого чего-то, что нельзя получить в соцсетях и обычном интернете. И фокус многих компаний просто сместился в сторону других направлений. Например, искусственный интеллект. И все, вот на этом
7: заседании. Мне кажется, ты знаешь, это далеко не ушло, если сейчас там уже есть встраиваемые там в тело наушники. Чем?

0: угу. очки за 50 тысяч там, рублей. Угу. Это спортивный шлем, ну, соответственно, там игр можно играть, но, например, в настольный теннис он играет, он включает игру угу. и как бы с тобой играет кто-то там виртуально, и ты двигаешь точно так же, как в настольном теннисе, только ты такая же координация, то есть как бы только ты не физически это делаешь, ну, как физически, только не с кем-то. И то есть он говорит, там такая нагрузка, он говорит, я выползаю, то есть, ну, то есть как бы они что-то пытаются, но я думаю, могут что-то сделать, вот прям могут, просто, Оль, мне кажется, что-то их тормознуло, знаешь, вот что-то остановило людей.
1: А вот эти, что пишут про, допустим, AR-очки, вот вроде Google Glass, да, которые там форма дополненной реальности. Многие видели в них замену смартфоном, но, в общем-то, на практике технология тоже оказалась не массовой. Устройства стали дорогие, во-первых. Во-вторых, они неудобные для длительного ношения. Ну и функционал для широкого круга задач весьма ограниченный. Плюс ко всему, там возникли вопросы приватности. Например, съемка без согласия окружающих. И остались, в общем-то, нишевым продуктом в промышленности образования, но не в повседневном жизни. И на этом как-то все так схлопнулось, в общем.
0: Ну, мне кажется, что-то придумают, Оль, потому что если они уже начали этот момент, мне, знаешь, такое, кажется, что это такой момент подготовки людей к тому, что все-таки сейчас мы вам внедрим. Ну, вот прям сделают. Я говорю,
1: поживем, увидим, да?
0: Оль, я тебе говорю, я не сомневаюсь, что скоро в зрачок что-то будут вживлять, чтобы вот просто с собой вот эти шлемы не таскать. Вот прям не удивлюсь.
1: Жутковато звучит,
0: конечно,
1: если честно, вообще.
0: Оль, конечно.
1: Я все-таки как-то больше за, наверное, настоящую реальность, хотя так много сейчас и всяких и дипфейков, и вообще много фейков, и вообще в рамках даже вот фото каких-то, да, то есть эти всякие там какие-нибудь там искусственно-интеллектуальные фотосессии. Вещь прикольная, смотрится забавно, но что-то все-таки смущает во всем этом и тревожит местами и порой.
0: Ой, вот я вчера была как раз вот на йога вот этом фестивале, первый раз. Я все время как бы их так не пойду, не пойду, народ очень много, но тем не менее туда пришла. Вот это вот как раз, знаешь, что мне там нравится? Это как раз то место, где люди отворачиваются от девайсов максимально. Понятно, что там и съемка идет, и все это, но нет вот этих переписок, когда ты сидишь на лавке с кем-то, там человек 5 и все в телефонах торчат, то есть люди максимально открыты к диалогам. И это очень здорово. То есть ты работаешь с энергией людей, и это очень, ну,
1: вдохновляет.
0: Это подкупает именно как раз своей вот этой чистотой общения.
1: Ну что ж, у нас песня на очереди. I Will Survive, Gloria Gaynor. Что ж, будем выживать в век высоких технологий. Так или иначе, по-любому.
0: А здесь по-любому, да.
2: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

улыбаемся, мы встречаемся, улыбаемся, словно встретимся, мы стараемся, лучше верить, да, ошибаемся, но вникаемся. И помнишь, как думал, любовь мираж, а вдруг оказалось, она вот идет с пакетами в шапке.

0: Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.

0: ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: рассматривается. График работы 2 через 2 с 9 до 18 часов. Формат работы на месте работодателя без ассистирования врачу. Официальное трудоустройство и заработная плата 55 тысяч рублей. Требования: среднее медицинское образование, медсестра, наличие сертификата медсестры, аккредитация или выписка. Обязанности: ведение медицинской документации, выполнение назначений врача, поддержание чистоты и порядка в кабинете. Адрес работодателя: город Чехов, Винюкова, улица Заречная, дом 73. Ну и готовьтесь записывать номер контактный 8-903-626-46-84. Повторяю, 8-903-626-46-84. Ну а Аню попрошу сейчас напомнить наш номер мессенджера Макс, в котором мы принимаем заявки.
1: Оль, забыла опять телефон. Ну как тебе не стыдно?
0: У меня же возраст.
1: Ну да, я помоложе буду. 8-916-244-00-44. Это наш телефон Макс, радио Комета 92.6. Ждем ваши заявки, пожелания, поздравления. Да и просто комментарии на тему и без.
0: Возвращаемся мы к теме дня сегодняшнего. Технологии, которые мы ждали, но так и не получили. Но перед этим тут у меня есть что зачитать в нашей игре «Неожиданный конец». Саня, у тебя есть варианты пока
1: да,
0: что в тихом умуте?
1: У меня есть. В тихом умуте руками не машут.
0: В тихом омуте мысли о пенсии зреют, пишут мне.
1: Ты что-то про старость, тебе тут же прям
0: оперкот. В тихом омуте жизнь так бурлит, что хоть лодку спускай. Тоже вариант. Мне нравится еще: в тихом омуте планы на пятницу вынашивают. Только тихо, чтобы начальство не услышало.
1: Ну, это прям такой не совсем тихий омут, я так понимаю.
0: Да, такой местами не тихий. Ладно, давайте в технологии. Итак, тут у нас модульные смартфоны на очереди. Это типа как Project Ara от Google. В общем, идея в том, что пользователь сам собирает и легко заменяет компоненты телефона. Например, процессор, экран, камеру. Проект вызвал большой интерес, но Google его закрыла. Оказалось, что монолитные, тонкие и удобные устройства в итоге победили. И людям проще купить новый смартфон, чем возиться с модулями. А рынок запчастей так и не сформировался. Хотя, знаешь, вот, Аня, у меня, честно говоря, у меня телефон мой, вот этот яблочко фиолетовый, мне кажется, он у меня модульный, потому что я в нем уже все поменяла сама.
1: Да, ну, наверное, так и есть, да. Сама себе модуль создала.
0: Да. Причем любой абсолютно модификации вперед там. Хотите увеличенную батарею? Нате, ставьте, покупайте там. Благо, маркетплейсов куча, можно там модулями менять все, что угодно. В общем-то, и одна из таких тоже ожидаемых технологий новых, это как раз Hyperloop. Это концепция вакуумных поездов, которую популяризировал Илон Маск. Капсулы в трубах.
1: Вакуумные?
0: Да, вот я сейчас пытаюсь понять, что это. Это капсулы в трубах с низким давлением, способные развивать огромную скорость. То есть были стартапы, тесты, громкие обещания, но в итоге до коммерческой реализации у них так и не дошло. Проблемы, в общем-то, стали не только технические, но и экономические. Это строительство необходимой инфраструктуры, получение разрешений. Вопросы безопасности там поднимались, ну и сомнения в экономической целесообразности по сравнению с другими видами транспорта. И в итоге проект был свернут. Ну, в общем-то, я не знаю, что-то это не очень безопасно звучит, все эти ваши поезда на бешено-космических скоростях. Анька, что думаешь?
1: Да ничего не думаю, честно говоря, вообще на эту тему. Я из тех русских, которые не любят быстрой езды. Поэтому, знаешь, для меня вот путь до Питера на велосипеде, я

0: комета.
1: Реклама.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество. Проверенное время.
5: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
6: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
8: Как всегда, Аня, у нас 1 час уже от нас
9: проходит.
8: Да. Ну и что, у нас остался еще один, чтобы мы обсудили технологии, которые мы все так ждали, и в итоге не дождались.
9: Ты прям сильно что-то ждала?
8: Ну, ты знаешь...
9: Давай по-честному.
8: По-честному?
9: Что ты ждала?
8: Вот я тебе скажу по-честному. Наверное, все мы чего-то ждали, особенно люди, выросшие на фильмах, например, «Назад в будущее», мы все хотели там вот такие летающие доски, там самошнурующиеся кроссовки, то есть, ну,
9: да,
8: все.
9: Да, слушай, уже доски уже что только не делают. Кстати, у меня подруга любит смотреть фантастику именно по той простой причине, что она там выковыривает как раз вот эти новые технологии и говорит, скоро это будет. И как очень много, да, чего из будущего.
8: Так вот, ховерборды и джетпаки, к сожалению, это, скажем так, то, чего мы не дождались. Потому что на волне, собственно, интереса к этому фильму, конкретно к «Назад в будущем», в общем-то, были проекты всяких летающих досок, всяких летательных аппаратов персональных, прототипы даже были на магнитной подушке, но до массового, безопасного и практичного продукта дело так и не дошло. И для ховербордов проблема в том, что левитация без специальной инфраструктуры требует огромных затрат энергии. Ну, а джетпаки — проблема в безопасности, ограниченной емкости аккумуляторов и регулировании воздушного пространства. Тут люди на двух ногах, на всяких...
9: Ходить не умеют.
8: Да, и в средствах индивидуальной мобильности в духе самокатов-то умудряются друг на друга наезжать до синяков и травм просто бешеных.
9: Слушай, ну чуть-чуть прям самокаты избавили свою силу, потому что, конечно, это было невозможно вообще уже и ходить по улице.
8: Кстати, в Чехове сейчас обсуждается этот вопрос об ограничении проката самокатов. Надеюсь, что все решится благополучно.
9: Подожди, вот мы когда с тобой разговаривали, мне сказали, что и в Чехове ограничили. И сейчас очень многие закрыли, сейчас их мало. И знаешь, что еще я заметила? Вот эти фиолетовые, которые фирма, они когда заезжают в парк, я такая смотрю, они разворачиваются, я говорю, а вы что тут толпой? Их штук 5, они говорят, а все, им поставили в парке глушилки, то есть они же как-то могут зону, где они катаются, и они такие обломались и развернулись, то есть вот это вот очень грамотно сделали.
8: Ну просто люди гуляют в основном с маленькими детьми, и я считаю, что все это небезопасно.
9: Это
8: и вот
9: опасно.
8: Эти, да, и вот на самом деле это полноценные участники дорожного движения, которые должны также, в общем-то, сдавать на водительское удостоверение и тоже иметь допуск к этому, потому что скорость там бешено развивается, и вот опять же, возвращаясь к этим...
9: общем, штрафа нет.
8: Да, возвращаясь к этим технологиям, которые мы не дождались. Возможно, вот эти ховерборды и джетпаки, оно и к лучшему, что это не вышло в популярную, скажем так, такую в массовую, просто в массовое производство и в массовое пользование. Потому что мало того, что тебя на земле поджидают опасности, пока ты передвигаешься, да тут еще и что-то с неба может упасть на тебя, да,
9: ну,
8: там какой-нибудь.
9: Не настолько осознанные люди, чтобы этим пользоваться, да, в рамках. Поэтому... Слушай, что мы эксперимент после своих собак еще в парке не научились убирать,
8: да,
9: а мы про летательные какие-то тарелки сейчас разговариваем.
8: Давайте лучше мы научимся ходить грамотно по пешеходным переходам без наушников и без капюшонов, и хотя бы останавливаясь перед тем, как пересечь проезжую часть, потому что это, ребята, это безопасность. В первую очередь думайте о себе, о своей жизни, и заодно понимайте, что вы не одни на дороге, и что так или иначе, но вы являетесь участником общего дорожного движения. И безопасность, она должна быть превыше всего, потому что это ваше здоровье. Вы же потом будете лежать-то в гипсе замурованные. И еще и человека доведете до состояния непонятного. Поэтому берегите себя, будьте здоровы. Продолжаем мы, в общем-то, обсуждать технологии. В следующем части снова продолжим. Ну и пока что у нас там есть парочка смешных продолжений для нашей игры «Неожиданный конец». В тихом омуте люди учатся притворяться занятыми. Ань, как тебе?
9: Ничего, веселенько.
8: А еще мне нравится, прислали: в тихом омуте и мечты глубокие.
9: А у меня вот такое есть: в тихом омуте вода не течет.
8: Мне нравится, знаешь, что прислали? В тихом омуте. Сейчас я прочитаю, где-то найду сейчас.
9: Например, в тихом омуте не плюй в колодец еще.
8: Нет, в тихом омуте купидоны играют в дартс.
9: Наверное.
8: В общем-то, ладно, пойдемте в конец часа.
7: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: радио «Планета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Заместитель главы Чехова Вадим Шевырев доложил депутатам муниципального совета о работоспособности и готовности системы защиты населения от опасностей, в том числе беспилотной. Доклад был представлен по требованию депутата Павла Хлюпина о предоставлении полного и исчерпывающего отчета о реальных мерах по обеспечению безопасности жителей, их объеме и своевременности. По словам Шевырева, с населением в Чехове работают, укрытия для гражданского населения оборудуются, 10 июня начата работа с управляющими компаниями по приведению подвалов многоквартирных домов в нормативное состояние, система оповещения функционирует, а ее исправность контролируется в режиме 24/7. Оповещение населения осуществляется звуковыми и речевыми сообщениями круглосуточно. В настоящее время системы оповещения работают в штатном режиме. Охват населения Чехова техническими средствами составляет 90%, заявил чиновник. Он добавил, что на муниципальном уровне организовано оповещение о беспилотной опасности на территории Московской области. Информация передается в ЕДДС, она же распространяется на сайте администрации округа, в социальных сетях, производится рассылка по электронным адресам, рассылка по общедомовым чатам и по чатам старост. Инициировавший доклад депутат Павел Хлюпин заявил, что сказанное иначе как лицемерием назвать нельзя. Не ведется никакая работа, а подвалы должны содержаться в порядке всегда, а указатели нужно было разместить еще в 2022 году. У нас же получается, что свой идет пятый год. Беспилотники летают над Чеховом каждый день, и с управляющими компаниями администрация начала работать только 10 июня, после того, как я поставил вопрос ребром и поднял шумиху вокруг обеспечения безопасности жителей. Вам самим не смешно, товарищи чиновники? Большая часть подвальных помещений затоплена, завалена, заражена насекомыми и грызунами, заявил Хлюпин. Он добавил, что работы в подвалах на годы. Шевырев на должности зама по безопасности уже полтора года. И только на прошлой неделе он собрал управляющие компании. Я два года ставлю эти вопросы, два года пытаюсь добиться хоть каких-то реальных действий от муниципалитета, поэтому все эти речи, проведем работу, прикладываем усилия. Это даже не смешно, сказал Хлюпин в ходе заседания комиссии. Глава Чехова представит депутатам отчет о своей работе в 2025 году в ходе очередного заседания. Оно пройдет 24 июня во Дворце культуры «Дружба» и будет открытым. А это значит, что посетить его может любой житель округа. Все, что необходимо сделать желающим не пропустить этот момент и взглянуть в глаза градоначальнику и горячо поддерживающим его депутатам, это предварительно за 15 минут до начала зарегистрироваться на месте, предъявив паспорт. Ограничить присутствие жителей на открытом совете депутатов невозможно. Совет депутатов Чехова намерен рекомендовать администрации муниципального округа запретить или ограничить деятельность компаний проката электросамокатов, которые работают на территории округа. С соответствующей инициативой к коллегам ранее обращался депутат Павел Хлюпин. Вопрос был рассмотрен в ходе заседания профильной комиссии. Отмечается, что сейчас в округе ведется работа по утверждению нормативно-правового акта о зонах парковки, запретах и ограничениях скорости движения средств индивидуальной мобильности. В правительстве Московской области подвели итоги конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». Победителем в номинации «Социальная сфера» стала начальник управления образования администрации округа Ирина Заболотнева. Она представила на конкурс стратегию развития системы образования до 2030 года. Как сообщается, главная идея проекта – в комплексной и системной трансформации образовательной среды. Проект объединяет решение ключевых задач – ликвидацию второй смены, повышение качества обучения, развитие кадрового потенциала и укрепление материально-технической базы, сказала Заболотнева. Благотворительный марафон «Не уставайте делать добро» стартовал в музее-заповеднике Чехова-Мелехова. Акция проводится совместно с фондом «Подари жизнь» и продлится до 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. В рамках марафона запланированы просветительские публикации о донорстве, благотворительные экскурсии для подопечных и врачей фонда, а также онлайн-марафон с участием артистов и деятелей культуры. Финальное мероприятие состоится 18 июля. Гостей ждут тематические экскурсии, паблик-ток с врачами и донорами, мастер-классы, концерты и офлайн-читка произведений Чехова. Все вырученные средства будут направлены на приобретение наборов магистралей для процедуры деплеции клеток перед пересадкой костного мозга.
2: Погода.
1: Завтра в Чехове ожидается переменная облачность и до 23 выше 0. Ветер северный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
0: Новости на радио «Карета».

Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи!

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Продолжаем «Вечерний Чехов». У нас новый час разменялся новостями, да? И в 10 студии по-прежнему мы, Ольга Ольхова и
2: Анна Донрой, обсуждаем технологии, заканчиваем фразу, улыбаемся, да, и настраиваем вас на понедельник.
1: На рабочие будни, летом, да, в жару, поработать неохота, но мы пытаемся вас настроить на рабочие будни, потому что впереди еще 4 рабочих дня, до пятницы надо дотянуть всем. Итак, в тихом омуте мудрость копится.
2: В тихом омуте море по колено, Оль.
1: Да, в тихом, знаешь, ничего пишет, в тихом омуте и бытовые драмы тихие.
2: Тоже хорошо.
1: Ну, вообще замечательно.
2: Сидите и не высовывайте, да.
1: Угу. В тихом омуте все притворяются занятыми.
2: Прекрасно.
1: В тихом омуте первая любовь утонула. Прям как-то бесперспективно, грустно.
2: А тебе не приходило на ум, в тихом омуте черти водятся?
1: Ну, это классика, понимаешь, как бы это классика.
2: Это так, для тех, кто забыл.
1: А в тихом омуте учатся не ревновать.
2: В тихом омуте много чего водится.
1: Что ж, ладно, давайте лучше к теме нашего дня сегодняшнего. Технологии мы сегодня обсуждаем, которые мы так и не получили, но кто-то, может, ждал, а кто-то, может, не ждал. 8-916-244-00-44 – это наш мессенджер Макс, чтобы вы там оставили свои заявки музыкальные. Привет, поздравления, ждем с нетерпением всех.
2: В понедельник, ну, и вряд ли, конечно, кто-то гуляет, как в прошлую там, в пятницу, Николай там всей компании. Ага. Ну, надеюсь, хотя бы они нас слышат.
1: Да.
2: Хорошо погуляли, уже все выспались и сегодня уже отработали прекрасно.
1: Ну, а можно также нас оставлять, собственно, комментарии в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Там же анонс, в общем-то, час находится как. И заодно подписывайтесь и будьте в курсе и событий города, и наших музыкальных новостей. Ну и не проходите мимо информационный канал lopasny.ru в мессенджере «Макс» к вашим услугам для того, чтобы быть в курсе новостей города. Ну и давайте по технологиям, в общем-то. Аня, ты же помнишь момент, когда все прям максимально ждали беспилотные автомобили уровня полной автономности?
2: Ну, а мне кажется, это будет сейчас, потому что, например, вот я ездила 4 года на Хавал, на китайце, и я могу тебе сказать, что там полный, ну, понятно, что где-то недоработки, понятно, что это кусок железа, который может ошибиться, но в целом там просто нажимаешь 3 кнопки, у меня была полная комплектация, и все, ты отпускаешь ноги, руки и поехал. То есть тебя из полосы не выталкивает, потому что ты не включаешь никакие поворотники. Как только ты включил поворотник, у тебя автомобиль как бы тебе помогает сразу. Вот, а если нет, то ты едешь по прямой, то есть у тебя держится полосе. Дальше у тебя дистанция машины, то есть ты не, даже если у тебя там скорость стоит 90, ты все равно, если ты уперся в машину, ты остановишься. То есть я по Москве вот ездила, просто руки-ноги отпускаю и поехала. И, соответственно, скорость. Ты ставишь, например, скорость там 80, и он у тебя в пределах возможности, он тебе эту скорость придерживает. Поэтому, Оль, все, вот они.
1: Но понимаешь, но это же не беспилотное личное авто. Тут по-любому, ну, там, как бы ты должна находиться.
2: Понятно, но
1: у тебя должны быть документы, как бы, да, то есть. И вот в основном среди барьеров вот этой полной автономности, когда абсолютно, то есть без участия человека передвигается машина, как раз барьерами являются юридические сложности, строгая сертификация, ну и многочисленные инциденты, подрывающие доверие.
2: Ну, это, мне кажется, это сейчас все быстро пройдет. Вот я в Гонконге была, это был какой год? Сейчас тебе скажу. 13-й год я была в Гонконге. Оль, там уже...
1: Вовсю, да?
2: Не-не-не, ну я не могу прям сказать про это. То есть там поезда уже, вот, ну и рельсовые уже все беспилотные, можно сказать. И как раз там пробовались вот уже... Ну там, понимаешь, там же английская колония, и там вот эти развиты трамваи, которые двухэтажные. Вот, пожалуйста, они тоже уже беспилотные. Но это такой, знаешь, прям фетиш у них. То есть английский фетиш, очень такие красивые двухэтажные трамваи. И вот они уже там, это давно было. Ну, это будет 13-й год, я сейчас не удивлюсь, если там уже все такси беспилотные. Они же где-то есть. Просто у нас пока еще, мне кажется, это под запретом.
1: Ну что ж, ждем ваше мнение по поводу технологий. Вообще ждете, не ждете, что ждали и что не получили, чем вас обещаниями только накормили. Ну и будем мы это делать пока что думать, над тем будем под композицию ZZ Top Sharp Dressed Man. Прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM.
0: Вечерний Чехов на радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжается «Вечерний Чехов». Здесь в студии по-прежнему мы. Зовут нас Ольга Ольхова и
8: Анна Донрой. В наших именах ничего не поменялось.
7: Да, абсолютно ничего. Обсуждаем мы сегодня технологии, в общем-то, которые мы ждали, не дождались. И знаешь, тут покопалось вот 3D-кино, например. Все очень там после успеха «Аватара» многие там прям верили, что оно станет стандартом и в домашних телевизорах. Но что-то не прижился формат, потому что зрителям не нравилось носить очки, возникало головокружение. Контента было мало, да и сами устройства стоили дорого.
8: Ты знаешь, Оля, у меня вот вопрос к тебе, кстати. Вот я часто задумываюсь. Вот смотри, мы, когда смотрим 3D, мы как будто находимся в моменте присутствия, да? То есть, как бы, обрати внимание, мы когда в жизни, в обычной, вот с тобой разговариваем, мы же в 3D не видим все это. То есть нам подключают как будто бы вот эту вот трехмерность именно искусственно. А я попыталась это добиться собственным зрением, и я тебе хочу сказать, что этого добиться возможно, но с определенными моментами наблюдения за миром. То есть это как раз вот быть в состоянии здесь и сейчас, как это, ну, как это говорится, и именно в состоянии сознания. Ты когда одновременно можешь наблюдать за всем, то, что творится вокруг. И это вот, ты в эту мерность можешь попасть сама. Но я не могу даже сказать, что это такие элементы медитации, это какое-то такое, ну, может быть, такое, знаешь, наблюдательная медитация, то есть ты как бы можешь погрузиться в это состояние, то есть, понимаешь, нас туда погружают.

0: почему-то вот так вот делают. Ты знаешь, ведь на самом деле у нас вообще в истории нашей мировой очень много технологий, которые, в общем-то, почему-то все ждали-ждали и как-то они не дожили до наших времен и вообще не получили распространение.
1: Оля, давай, давай по-другому. Вот смотри, у меня еще тебе вопрос. Угу. Вот что ты, что бы ты хотела от этих технологий? Ну, вообще, какие ты хотела? Что тебе не хватает
2: в жизни, чтобы было такое, вот чего сейчас нет? Вот давай по-другому, другим путем пойдем.
0: Ты знаешь, я не могу сказать, что что-то не хватает. Просто много бывает идей классных у людей. Вот, допустим, вот около 150 лет до нашей эры был такой древнейший компьютер, бронзовое устройство, а назывался антикитерский механизм. И оно отслеживало, значит, бронзовое устройство такое с шестереночками, предсказывало затмение, отслеживало циклы Олимпийских игр и движение планет. В общем-то, для 1500 лет тому назад это, в общем-то, очень даже неплохо, да?
1: И я не удивлюсь, кстати, что у нас есть были такие технологии, о которых у нас сейчас просто замалчивают, Оль. Мне кажется, нам что-то подпудривают мозги.
0: На практике это оказался просто элитный астрономический прибор. Вот так вот.
1: Ну, ничего себе по тем временам.
0: Потом вот, допустим, вот в начале 20 века, да, была диносфера, такое изобретение. Это изобрел ее Джон Арчибальд Пурвис, придумал транспорт в виде огромного колеса. То есть такое, как клетка для хомяка, только для человека. Это колесо, в общем-то, двигалось это колесо, и на практике она управлялась достаточно плохо, была опасной при торможении и разгоне, и осталась только эффектным прототипом. И таких, в общем-то, вещей очень много. И, в общем-то, у нас по Москве, помню, были монорельсы, подвесные дороги, да,
1: закрыли ее, кстати.
0: Закрыли.
1: Я причем недавно на ней только прокатилась.
0: Она же такая классная
1: вот
0: вроде,
1: назад.
0: Да?
1: Ты знаешь, она соединяла две ветки, которые сейчас и так соединяются. И такой мини-экскурсия была. Я прям только на ней прокатилась, и там буквально через месяц закрыли. То есть я ее же словила.
0: Вот так вот.
1: А вообще, я хочу сказать, что, ну, как сказать, лень цивилизации, это уж

0: самом деле.
1: Ну что ж, подумаем о новых технологиях под композицию Smokey с Tumbling In. В общем-то, слушаем прямо сейчас на радио Комета с 2.6 FM.
2: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

радио «Комета».

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую – освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всего за 360 рублей. Закуски, салаты и горячие блюда, от которых сложно отказаться. Кулинария «Апельсин». Попробуйте и возвращайтесь снова.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества.

0: представляешь?
1: Не, не слышала, надо будет посмотреть, а то я же люблю сериальчики.
0: Ты любишь, да.
1: В тихом омуте,
0: как бы не турецкий.
1: Смотри, смотри, в тихом омуте прячется ночной дожор.
0: Дожор?
1: Это прям по-нашему, да? Ну что, ждем ваши вариации на 8-916-244-00-44. Туда же ждем ваши заявки музыкальные, приветы, пожелания, поздравления. У меня тут уже есть заявка, пишет нам Марина. Добрый вечер. Сегодня в прямом эфире звучала песня «На перекрестке судеб». Пожалуйста, повторите еще раз. Очень хочется услышать. Это Юлия Брылева.
0: Как интересно. Да,
1: была сегодня у нас в эфире, поэтому, да, повторим, будет. Мы выполняем ваши музыкальные пожелания. Ну, а мы возвращаемся к технологиям, которые хотелось, но не смоглось. В общем-то, Ань, знаешь, вот из таких технологий, которые всех так поманили и забыли, это летательные аппараты Леонардо да Винчи. В общем, не видела такое? А там такие были эскизы, многочисленные орнитоптеры. Крылышками машут, да. Выглядели круто, но с точки зрения физики и человеческого тела абсолютно бесполезная вещь, они не могли летать.
0: Слушай, ну мне кажется, они переплюнули с помощью обычных самолетов, как бы она, в общем-то, переплюнула технологии-то. Мне кажется, это свершилось просто немножко в другом формате.
1: Ну да, повлияли они на развитие аэродинамики, в общем-то, пошли там больше и глубже изучать, почему оно не взлетает. В общем-то, да, это дошли.
0: Взлетело по-другому.
1: Да, взлетело теперь по-другому. И, в общем, 20 век тоже про полетать почти получилось. Реактивные ранцы были такие. Bell Rocket Belt.
0: Ранцы?
1: Да, в 60-х годах прошлого столетия компания Bell Aerosystem показала публике полеты на реактивном поясе. Демонстрировали его, собственно, на суперкубке и даже задействовали в фильме про Джеймса Бонда «Шаровая молния», фильм называется. Но время полета составляло всего 20-30 секунд. Расход топлива огромный, а управление сложное. И, в общем-то, для массового использования это оказалось не транспортом, а просто эффектным шоу, да. И вот тут даже дальше едем по технологиям, которые, в общем-то, хотели внедрять, но не внедрили. Цветное телевидение по механической системе, это диск Нипкова. До появления полностью электронных телевизоров пробовали делать цветную картинку с помощью вращающихся дисков с цветными фильтрами. Картинка была крошечная, мерцающая, система громоздкая, и, в общем-то, электронное ТВ победило эту технологию, и механические варианты отошли в прошлое столетие.
0: Да, я думаю, не особо там убодались в этом плане, там, мне кажется, и так все было очевидно, потому что сейчас говорят, что у меня, друг фотограф, он мне говорит, сейчас вот какую-то одну маленькую вензелюшечку воткнуть в фотоаппарат, в телефон, и все, и вот эти вот дорогие фотоаппараты, которые, их можно просто выкинуть. То есть там телефон уже делает то, что
1: можно
0: сделать.
1: Ну да, еще, знаешь, это про технологии, электромузыкальные инструменты, вроде терминвокса и ранних синтезаторов. В общем-то, терминвокс появился в 1920 году и позволял играть без касаний. Звучало это весьма футуристично, но было сложно в освоении, и инструмент оказался очень нишевым. Массовым, к сожалению, не стал, хотя космический узнаваемый звук этого терминвокса использовали и используют до сих пор в кино и в музыке. В общем-то, не считаю, что технология ушла в прошлое, потому что инструмент, ну, есть люди, которые на нем успешно и благополучно играют, создают музыку, поэтому...
0: Ну, вот сейчас электронную музыку создают, а по сути, никакие инструменты в летание ушли. Ну, там появились какие-то там ханг, там, понятно, тоже там, как ты говоришь, футуристические как бы звучания, они неплохие, но фортепиано не ушло, хотя из обычного в электронное преобразовалось. Причем мне эта подружка говорит, а не хочу пианино, именно вот как вот в детстве. Я дурака не валяю, купила себе электронную.

Радио «Комета». 92,6 FM.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: В тихом омуте Аня чай остывает, нам прислали.
6: В тихом омуте вечерний Чехов заканчивается. Вот что обидно. Вот так вот.
7: Прям обидно, не обидно, но такой понедельничный такой вечерний Чехов. Он прям такой тугой.
5: Не понедельничный, он какой-то. Такое чувство, что какой-то воскресный, не знаю.
7: Ты знаешь,

0: и шутить не, нет смысла.
1: Оно не шутится, да, поэтому,
0: да, поэтому
1: надо было...
0: и тема у нас сегодня такая, знаешь, она больше про подумать, потому что, допустим, вот бытовые странные вещи изобретали с начала 16 века вплоть до 20-го, причем регулярно пытались придумать, как ходить человеку по воде. То есть там были из вариаций пробковые лыжи, плавучие туфли. В общем-то, было зарегистрировано более сотни патентов, но ни одна версия не стала лучше, чем обычная классическая лодка. Так что не надо иногда изобретать велосипед, чтобы что-то придумать.
1: И хотеть быть Иисусом.
0: Да, в общем-то, теперь эти все морские туфли — это просто аксессуар, скажем так, самый нелепый пляжный аксессуар.
1: А я, знаешь, недавно увидела, вот прям буквально пару недель назад, доска, типа сапа, да, но она, скорее всего, пластиковая, то есть как серф. И человек на ней едет, я думаю, как он толкается. А потом вот эта доска над водой поднимается, я не знаю, как это называется. Вот посмотрите, вот так над водой

0: прям странно. Она поднялась, и он как бы, ну, не падает. Знаешь, ножка одна, как бы, ну, понятно там, что как бы это типа как вот моноколесо вот это вот.
1: Там, видимо, включается физика, которую мы не сильно понимаем, по крайней мере, я точно.
0: Я не сильно, я вообще в ней не понимаю, я, честно говоря, не люблю разбираться. Но, тем не менее, оно что-то к этому подползает. А вообще, я хочу сказать, что любая технология, это как бы, знаешь, такое, тупизм человека. Вот мне кажется, что чем больше разрабатывается каких-то этих вещей для нашего удобства, тем меньше теряются какие-то внутренние качества человека, которые можно развивать. Например, вот те же там телефоны. Мне кажется, телефоны, разговор даже создан для того, чтобы люди там телепатией перестали пользоваться. То есть у меня вот даже вот это... Ну, я такая странная вообще, по сути, по своей... На мир смотрю. И вот мне кажется, что как раз вот те же телефоны... Мы как-то даже встречались раньше чисто интуитивно где-то во дворах. А сейчас все, вот это вот качество у людей...
1: Тупеем, наверное.
0: Тупеем, моль, однозначно. И мне чуть печалит. Поэтому мне вот эти технологии, чем их больше, тем мне грустнее становится.
1: Ты знаешь, вот пользуюсь, честно тебе скажу, если про технологии, то вот, допустим, в 80-90-х годах прошлого столетия британец Морис Уорд показал всем материал, выдерживающий экстремальные температуры до 10 тысяч градусов по Цельсию. Демонстрировал он это все на шоу, материал назвал Starlight, и демонстрировал он это все как бы покрыл яйцо куриное слоем вот этого Starlight, и яйцо оставалось сырым при нагреве паяльной лампой. Свой состав этого чудо-материала он не раскрыл, а после его смерти в 2011 году технология, в общем-то, исчезла. И причины непопулярности очевидны. Без воспроизводимого рецепта никакой рынок невозможен.
0: Ну, какие-то вот внутренние моменты и причины для того, чтобы нам это не показывали.
1: Ну, да. Ну, или просто страх человеческий перед технологиями тормозит прогресс, как это часто бывает, да?
0: Ну, мне что-то кажется, вот это не страх, Оля, какая-то принципиальная позиция тех людей, которые за нами бдят, что, значит, что-то нам знать пока не надо.
1: Да, рано. Ну что ж, нам, к сожалению, еще прощаться не рано, а уже пора. Поэтому говорим всем до завтра. Пока-пока. С вами были Ольга Ольхова и
0: Анна Донрой. Была рада быть с вами в эфире. Я очень надеюсь, что нас слушали и хоть какой-то кусочек настроения мы вам подняли.
1: Так
0: что до завтра, до вторника. Да?
1: Поэтому всем пока, до завтра. Майк Марин у нас Love Spa и нас закрывает час. Всем до завтра. Пока-пока.
2: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Ясні 20.00.
1: Новості на радіо Кам'ята.
2: У мікрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. Заместитель главы Чехова Вадим Шевырев доложил депутатам муниципального совета о работоспособности и готовности системы защиты населения от опасностей, в том числе беспилотной. Доклад был представлен по требованию депутата Павла Хлюпина о предоставлении полного и исчерпывающего отчета о реальных мерах по обеспечению безопасности жителей, их объеме и своевременности. По словам Шевырева, с населением в Чехове работают, укрытия для гражданского населения оборудуются, 10 июня начата работа с управляющими компаниями по приведению подвалов многоквартирных домов в нормативное состояние. Система оповещения функционирует, а ее исправность контролируется в режиме 24/7. Оповещение населения осуществляется звуковыми и речевыми сообщениями круглосуточно. В настоящее время системы оповещения работают в штатном режиме. Охват населения Чехова техническими средствами составляет 90%, заявил чиновник. Он добавил, что на муниципальном уровне организовано оповещение о беспилотной опасности на территории Московской области. Информация передается в ЕДДС, она же распространяется на сайте администрации округа, в социальных сетях производится рассылка по электронным адресам, рассылка по общедомовым чатам и по чатам старост. Инициировавший доклад депутат Павел Хлюпин заявил, что сказанное иначе как лицемерием назвать нельзя. Не ведется никакая работа, а подвалы должны содержаться в порядке всегда, а указатели нужно было разместить еще в 2022 году. У нас же получается, что свой идет пятый год, беспилотники летают над Чеховом каждый день, и с управляющими компаниями администрация начала работать только 10 июня, после того, как я поставил вопрос ребром и поднял шумиху вокруг обеспечения безопасности жителей. Вам самим не смешно, товарищи чиновники? Большая часть подвальных помещений затоплена, завалена, заражена насекомыми и грызунами, заявил Хлюпин. Он добавил, что работы в подвалах на годы. Шевырев на должности зама по безопасности уже полтора года. И только на прошлой неделе он собрал управляющие компании. Я 2 года ставлю эти вопросы, 2 года пытаюсь добиться хоть каких-то реальных действий от муниципалитета, поэтому все эти речи проведем работу, прикладываем усилия. Это даже не смешно, сказал Хлюпин в ходе заседания комиссии. Глава Чехова представит депутатам отчет о своей работе в 2025 году в ходе очередного заседания. Оно пройдет 24 июня во Дворце культуры «Дружба» и будет открытым. А это значит, что посетить его может любой житель округа. Все, что необходимо сделать желающим не пропустить этот момент и взглянуть в глаза градоначальнику и горячо поддерживающим его депутатам, это предварительно за 15 минут до начала зарегистрироваться на месте, предъявив паспорт. Ограничить присутствие жителей на открытом совете депутатов невозможно. Совет депутатов Чехова намерен рекомендовать администрации муниципального округа запретить или ограничить деятельность компаний проката электросамокатов, которые работают на территории округа. Соответствующей инициативой к коллегам ранее обращался депутат Павел Хлюпин. Вопрос был рассмотрен в ходе заседания профильной комиссии. Отмечается, что сейчас в округе ведется работа по утверждению нормативно-правового акта о зонах парковки, запретах и ограничениях скорости движения средств индивидуальной мобильности. В правительстве Московской области подвели итоги конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления». Победителем в номинации «Социальная сфера» стала начальник управления образования администрации округа Ирина Заболотнева. Она представила на конкурс стратегию развития системы образования до 2030 года. Как сообщается, главная идея проекта в комплексной и системной трансформации образовательной среды. Проект объединяет решение ключевых задач – ликвидацию второй смены, повышение качества обучения, развитие кадрового потенциала и укрепление материально-технической базы, сказала Заболотнева. Благотворительный марафон «Не уставайте делать добро» стартовал в музее-заповеднике Чехова-Мелехова. Акция проводится совместно с фондом «Подари жизнь» и продлится до 18 июля. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. В рамках марафона запланированы просветительские публикации о донорстве, благотворительные экскурсии для подопечных и врачей фонда, а также онлайн-марафон с участием артистов и деятелей культуры. Финальное мероприятие состоится 18 июля. Гостей ждут тематические экскурсии, паблик-ток с врачами и донорами, мастер-классы, концерты и офлайн-читка произведений Чехова. Все вырученные средства будут направлены на приобретение наборов магистралей для процедуры деплеции клеток перед пересадкой костного мозга.
0: Погода.
2: Завтра в Чехове ожидается переменная облачность и до 23 выше 0. Ветер северный 3-5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.
1: на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Радио «Комета».
8: Поехали!

0: Белозерск упоминается в повести временных лет, и дата его основания принято считать 862 год. С 1238 года был столицей независимого Белозерского княжества, а также торговым и ремесленным центром. Позже вошел в состав русского государства. Изначально город назывался Белоозером, а нынешнее свое название он получил при Екатерине II. Несмотря на свою историю и сохранившийся Кремль, город считается нетуристической провинцией. Путеводитель. Белозерск находится в Вологодской области в 200 километрах от областного центра. Добраться до Вологды можно поездами, следующими до Архангельска, Челябинска или Воркуты. Из Вологды до Белозерска два раза в сутки отправляется автобус.
1: Исторический телеграф. Согласно повести временных лет, город Белоозеро был столицей чудского племени Весь. По преданию, когда славянские и чудские племена призвали Рюрика княжить в Новгород, один из его братьев, князь Синиус, сел на престол в Белоозере. Но, к сожалению, археологических подтверждений существования города в то время пока не найдено. Белозерцы известны отвагой и ратными подвигами. В 882 году Белозерская Весь участвует в походе Вещего Олега на Смоленско-Киев. В 1169 году белозерцы принимают участие во взятии Киева дружинами князя Андрея Боголюбского, а в 1184 участвуют в походе Всеволода Большое Гнездо на Волжскую Булгарию. В 1380 году белозерская дружина во главе с князем Федором Романовичем Белозерским и его сыном Иваном участвует в Куликовской битве. Даже в памятнике древнерусской литературы Задонщина говорится: «Уже те соколы и кречеты, и белозерские ястребы Задон быстро перелетели и ринулись на несметные стаи гусиные и лебединые. То ведь были не соколы и не кречеты, то налетели русские князья на силу татарскую». Изначально город был расположен в 17 километрах от современной застройки. Перенести его пришлось в 1352 году после опустошительной эпидемии чумы.
0: Как красиво! Белозерский Кремль представляет собой земляное оборонительное сооружение 15 века. 30-метровый прямоугольный вал прекрасно сохранился до сих пор и поражает своими масштабами. А вот деревянные башни и стены, которые высились на нем, были разобраны в 18 веке из-за ветхости. Наиболее красивый храм Белозерска – Преображенский собор. В нем сохранилось уникальное деревянное внутреннее убранство, иконостас, надпрестольная сень и обрамление икон. А впереди нас ждет путешествие в промышленный и культурный центр Зауралья – Курган. Там, на неведомых дорожках. Радио Камин.

0: улицах города и района 21 час.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
4: Радио «Комета».

0: радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Киномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио Комета 92,6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: победы станем плечом к плечу, как тогда. Если мы вместе, беда не беда. Если с детства родину любишь, как мать, тебя не сломать,
1: тебя не

0: Орехове 22 часа. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза, польза, полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
1: Нет, это неправда.
0: Подождите, а как же яблоки?
1: Это тоже не соответствует действительности.
0: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
1: Никакого авокадо.
0: Ну что же тогда полезно?
1: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
2: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
1: Ну я пошел?
0: Да, идите.
2: Радио «Комета».

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Многоликий король эпатажа Дэвид Боуи выпустил в начале 70-х концептуальный альбом «Взлет и падение Зигги Стардаста и пауков с Марса». Это история о марсианине, который стал на Земле рок-звездой, погряз во всевозможных пороках и в итоге погиб. Пластинка состоит из 11 треков, но действительно крупным хитом стала песня «Зигги Стардаст».

Боуи рассказывал, что создавал Зигги, думая о разных людях. Наибольшее впечатление на него оказали музыканты Дуглас Йоль, вокалист группы Velvet Underground, и музыкант Винс Тейлор, эксцентричный исполнитель кавер-версии легендарных хитов, который обладал всеми пороками звезды рок-н-ролла, много пил, употреблял наркотики, устраивал скандалы и в итоге свихнулся. Выбрать имя персонажу помог случай. Однажды из окна поезда Дэвид увидел вывеску «Зиггис» над мастерской портного. Ему понравился этот вариант, потому что напомнил ему об Игги Попе, близком друге Боуи.

Слушатели встречаются с Зигги ранее на альбоме, но именно эта композиция в полной мере представляет главного героя. Она исполняется от лица участников группы «Пауки с Марса». Между Зигги и пауками возникают разногласия, ведь вся слава достается ему, а они пребывают в тени фронтмена. В конце говорится о гибели Зигги от рук поклонников. Этот персонаж в течение нескольких лет был другим «я» Дэвида Боуи. Он начал представляться именем Зигги, выступал под этим псевдонимом на концертах и даже давал интервью как Stardust. А в какой-то момент Боуи заявил, что возненавидел свое альтер-эго. «Этот ублюдок прилип ко мне на долгие годы, и это нанесло ущерб всей моей индивидуальности».

Боуи записал «Stardust» в одной из самых дорогих в то время лондонских студий Trident Studios в ноябре 71-го. Но что интересно, славу она снискала только после смерти автора, спустя 40 с лишним лет после выхода. Она дошла до 17-го места хит-парада рок-песен Billboard в

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
0: Радио Комета. 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама. Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
1: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

слышите вы сейчас не что иное, как стандарт жанра рокабилли хитов. Эта знаменитая песня в 56-м году прошлого века сделала мегазвездой молодого Джина Винсента. Биббабалула произвела огромное впечатление на юных битлов и во многом подтолкнула их к дальнейшему занятию музыкой. А история мегахита начинается в больнице. За год до этого Винсент попал в аварию, когда ехал на мотоцикле. Он серьезно повредил ногу и почти год провел в военном госпитале Портсмута. Там он подружился с Дональдом Грейвсом. И вскоре приятели, убивая время, стали придумывать музыку. Сочинить слова песни их вдохновил комикс «Little Lulu», который они рассматривали, будучи мертвецами.

Записав демо-версию трека, Винсент и Грейвс отправили ее известному продюсеру Биллу Дэвису. Того зацепило, и он выкупил у Грейвса его долю. Якобы всего за $25, уж очень деньги были нужны. А Дэвис назвался соавтором. Позже он настаивал на том, что они с Винсентом и сочинили «Биббабалула» вдвоем. Но конфуз вышел, когда был найден сосед Винсента и Грейвса по госпиталю, который подтвердил, что задалбывался слушать эту глупость, пока лежал с этими двумя сумасшедшими в палате. В оригинальной студийной версии трека слышны два возгласа барабанщика Дики Харрелла. Этим он хотел доказать родственникам, что участвовал в записи суперхита. Ну и немного о том, как трек повлиял на развитие музыкальной индустрии. Джон Леннон рассказывал, что впервые он сыграл «Биббабалула» в июле 57-го, когда выступал у церкви Святого Петра в Ливерпуле. В этот же день он познакомился с Полом Маккартни. А Маккартни вспоминал, что «Биббабалула» была первой пластинкой, которую он самостоятельно себе купил. Так что не сломай ногу, Джон Винсент, как знать, может, и Пол с Джоном бы никогда

0: Радио Комета. Реклама.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92.6 FM.
2: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: Комета 92,6 FM.

0: старой лопасне 3 часа.
1: Радио. Комета. Бам-бам-бам.